0: Это Russian Raul Alejandro и Whiskey на радио номер один в России. 3:19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Aerosmith появится совсем скоро. I don't wanna miss a thing. Да, вспомним потрясающий звук невероятной мелодии, атмосферу этого произведения искусства. Также Kungs, Tapelus London. Отличная совместная Galaxy от ребят. Ну, а пока напомним тебе, куда мы ходили в этом году.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро, на очереди

I Just Wanna Dive, это BTS и их трек Swim на радио номер один в России. 3:35 уже в Москве. Мы плавно, да, это вот такая вот завуалированная отсылка к треку Swim, который только что звучал. Плавно. Двигаемся, плывем по хитам. Sad Story, Мерк и Кремонт впереди, сразу после Yearbox, Graceland. Меня зовут Миша Зайцев. Летим в наступающий день.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, я для тебя приготовил, рассказываю, что же будет в нашем плейлисте. Совсем скоро Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. До этой красоты Кайго и Stole the Show. Также Sony Federer, Think About Us тоже появится. Все это уже в следующем часе. В финале этого Sunrider, Fable и также Birds of a Feather от Billie Eilish.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

0: Это Боб Синклар и Кейза, да, поют о том, что, ну, пора двигаться, да, и кажется, у друг друга у нас есть кое-что, что мы можем дать этому миру и окружающим нам родным и близким, да, I can't wait. Впереди больше хитов, больше музыки, Stay появится совсем скоро Леони Коломско, также Айс Гергерт, Зиверт Банк в твоих динамиках уже вот-вот.
1: Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Тэм Импала, Джанни Инд, Европе Плюс. Впереди больше хитов. Меня зовут Миша Зайцев. Поставлю для тебя Сириал с Там Лин Ин. Совсем скоро, сразу после Алекса Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках не пропускай. Европа Плюс.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: If I shall die before I wake, I pray the Lord.

Вот, раз, как намек на нас. Два уже правила. Да, правило такое. Это утро мы встречаем бодро. С хитами на Европе Плюс. В финале этого часа Make Me Feel. Винас и Брос и Дэнни сразу после Кайро. Саур, не пропускай.

0: Радио России, утро уже наступает, летим в него вместе с хитами.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве 5 часов утра.
2: Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа Плюс.
0: А я, между прочим, приветствую всех. Да, мы начинаем этот прекрасный, чудесный, замечательный летний день. Да, это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Я для тебя много всего приготовил в начале этого чудесного четверга. Рассказываю, томить не буду. У нас в этом часе игра Hit to Go. Что бы это могло значить, спросишь ты меня, я тебе отвечу. У нас сейчас будут играть классные треки. В один из них я спрятал таким вот хитрым, корыстным образом сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай песню, потом дозванивайся, называй мне трек и получай подарок от Европы Плюс. Также гороскоп у нас послушаем, поймем, да, как нам прожить этот прекрасный день. Вселенная все расскажет, ничего даже напрягаться не надо будет, просто ориентируемся на звездные знаки. И хиты, разумеется, Биби Рекса, Faceless, New Religion, также Flashback, Инна и Али Фарбен, Рейни Миллер, Body Talk в начале этого дня прямо сейчас.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Криштиану Роналдо превратил лудомана в миллионера. Да, вот такая вот новость. Пользователь Polymarket поставил $300,000 на то, что один из лидеров чемпионата мира, Португалия, не выиграет у Конго, которая, республика эта, никогда раньше не забивала на турнире. И неожиданно для всех Португалия и Конго сыграли 1-1, а $300,000 парня превратились в 1,25 миллиона долларов. Вот так вот. Я даже не знаю, как на это реагировать. Я представляю, значит, с каким лицом стоит читать этот пост, думая о Криштиану Роналду, который, ну вот, человека сделал миллионером, да? В каком-то смысле. Ну ладно, что поделать. Когда-то кто-то выигрывает, когда-то проигрывает, никогда не угадаешь, честно говоря. Вот меня интуиция не всегда радует. Есть, может быть, какой-то навык, как это развивать. В общем, больше хитов впереди. Моя интуиция подсказывает мне, что совсем скоро где-то будет звучать сигнал крутого подъема. Да, может быть, он даже уже звучал. Не знаю, а что тебе подсказывает твоя? В общем, однозначно, если услышишь сигнал крутого подъема, или уже услышал, то ты уже знаешь трек. Да, когда будем играть, назовешь мне песню и получишь подарок от радио номер один в России. Мы летим вперед, Алекс Свелл, Ingrosso, впереди More Than You Know, также Holy Moly, послушаем Talk To You Later на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Харрис, Джази, Сарифай на радио номер один в России. 5:20 уже в Москве. Мы двигаемся к гороскопу. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Дилемма, Нелли и Келли Роуланд. Сразу после Эвелин Рокстоун, Вертиго.

0: Мужской подъем. Гороскоп.
1: Советы вселенной на этот день специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления. Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову. Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте. Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать. Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея. Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа. Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз. Стрельцы и звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса. Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится. Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок. Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше. Вот что советуют звезды. Впереди Hit to Go сразу после Майи Мишель на Малиновой Луне и Риалто. Успеем послушать No One Lives This Disco Like Alive.

Ладно, пока моя Мишель ищет кого-то из нас во тьме, я буду искать кого-то, кто сыграет со мной в Hit to Go. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть. 495-745-6565. Звони.

0: Go.
1: Ну что, проверяем наших слушателей на внимательность. С нами на связи прямо сейчас Кирилл. Кирилл, привет тебе!
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну рассказывай, как поживаешь, как дела? Делись.
2: Все отлично, все хорошо. Спасибо. Лето, длительный отпуск, все классно.
1: Шикарно, шикарно. Как лето в целом проходит? Может быть, чем-то интересным занимался, куда-то ездил или так все чилово дома?
2: Еще все предстоит впереди.
1: Красота. Хорошо, я понял. Кирилл, ну будем играть сейчас Hit to Go, проверим, услышал ли ты сигнал. Готов?
2: Да, готов.
1: Хорошо, два варианта. В какую песню я спрятал сигнал крутого подъема? Это может быть Talk to You Later от Holy Moly. А может быть сигнал был в треке от Rialto No One Leaves This Disco Take a Life. Либо No One Leaves This Disco Take a Life. Да, либо Talk to You Later от Holy Moly. Какой вариант, Кирилл?

0: Кирилл.
1: Ох, вот и, ну и как же так? А приз кому я буду вручать? Как же так? А я уж думал, что Кириллу сегодня мы порадуем. Ну, ладно, раз так, может быть, кто-то еще сумеет нам дозвониться прямо сейчас. Алло, привет. Нет, все-таки нет, не удается. Ну ладно, друзья, что ж, я вам скажу, все, кто слышал, сигнал крутого подъема в этот раз был спрятан в треке, который называется «Talk to you later» от Holy Moly. Что у нас дальше по плану с вами? Ну, будем играть. Еще не надо переживать. Ладно, я понимаю, сейчас добрая половина человечества расстроилась. А приз? У нас еще, между прочим, есть чат «Возьми». Прямо сейчас что мы делаем с вами все вместе? Берем, заходим на сайт europlus.ru, да, и там есть вкладка «Еврохит топ-40». Да, во-первых, обновляем свои знания по поводу нашего топ-чарта, да, смотрим, кто в топе, кто в середине, кто замыкает, да, 40 классных треков. Запоминаем. Мы потом звоним во вторую часть крутого подъема, играем со мной в чарт «Возьми», выигрываем и забираем подарок. «Елка» впереди, с треком «Проще», также «Медуза» и «Генри Камомилл». «Don't wanna go home» в твоих динамиках, не пропускай.
2: Крутой подъем.

Прекрасная елка, Европа плюс, песни проще. В финале этого часа послушаем Серж Диван и Хейдли, Addicted. Также Supernova Love появится, Айв и Дэвид Гетта. Летим вперед в это утро вместе с нами. Делай громче.

0: Диван, Эйли, Addicted на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков, новостей. Все это для тебя. Не советую такое пропускать. Летим.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. Вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Давай так, угадаешь с первого раза, какое блюдо летнее самое популярное?
0: Оу, так, летнее блюдо.
2: Что? 3, 2, 1.
0: Оливье.
2: Не угадал.
0: А что это может быть?
2: В общем, это окрошка.
0: Что?
2: Да, это данные свежего социологического исследования. Большинство опрошенных россиян заявили, что любят традиционную окрошку на квасе. Каждый пятый предпочитает окрошку на кефире. 13% россиян используют минералку и соевый соус. А помимо необычных заправок, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Они добавляют в окрошку яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. Вторым по популярности летним блюдом, удивительно, стал шашлык. Не первым. А вот третьим – овощной салат со сметаной.
0: А, понятно. Ну, близко к оливье.
2: Ну, практически.
0: Хотя бы. Да, ну, здорово на самом деле. А что было на первом? И ты просто шашлык сказал, я утонул в мысли.
2: Продолжаем выпуск новостей. Российское вино обошло по качеству европейское. РИА Новости сообщает о том, что речь в первую очередь о вине стоимостью до 2500 рублей. Эксперты обращают внимание на то, что стоимость европейского вина в этом ценовом диапазоне формируется в основном за счет тарифов, акцизов и таможенных сборов. Поэтому реальная себестоимость слишком низкая для того, чтобы конкурировать с российскими винами. Отечественные вина лишены большей части этой нагрузки, поэтому за одну и ту же цену российское вино окажется гораздо вкуснее и качественнее.
0: Паш, то у тебя шашлык, окрошка, сейчас вино. Это куда годится? Я сейчас уже не смогу себя сдерживать.
2: Ладно, ладно. Про еду закончили. Давай поговорим про другое. Голливуд начинает распродавать свои реликвии. На предстоящий аукцион заявлено множество культовых предметов из популярнейших фильмов. С молотка, например, пустят световой меч Люка Скайуокера, шляпу ведьмы из «Волшебника страны Оз», ботинки Сталлоне из «Рокки 3», ковры из ленты «Большой Лебовский», цилиндр Вилли Вонка и другие артефакты. За меч из «Звездных войн» у строителей аукциона просят $1 миллион. Цена на шляпу ведьмы стартует со $100 тысяч, а вот за цилиндр Вонки хотят минимум $50 тысяч. Аукционах

0: охватывает широкий отрезок времени от золотой эры Голливуда до современных блокбастеров.
1: Ну, на самом деле здорово, но я бы в музее это все поставил. Представь, ты приезжаешь там и гуляешь, вот это меч Люка Скайуокера, а это вот шляпа, ну, круто же. Но, с другой стороны, коллекционерам будет чем обновить свои коллекции. Да, да. Ты бы что хотел из какого фильма, скажи мне?
0: Ты знаешь...
1: Распределяющую шляпу из Гарри Поттера?
0: Нет.
1: Или меч Ведьмака?
0: Нет.
1: А что?
0: Возможно, миелофон.
1: Это что такое?
0: Сейчас расскажу тебе. Сразу после хитов
1: на Европе Плюс. Ну хорошо, хорошо. А наши слушатели останутся в неведении, Паш.
0: Да все знают.
1: Да?
0: Конечно.
1: Мейлофон?
0: Алиса, мейлофон, конечно.
1: Все, я понял. Ладно. Идем к классной музыке на радио номер один в России. Zayn, Die For Me, Duke Dumont, Ocean Drive и Clank Russell. Right, прямо сейчас.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Зейн на радио номер один в России. Мы движемся вперед по хитам, по волнам. Whistle послушаем от Flo Rida, который как будто бы вчера был в Москве с концертом, на котором мы присутствовали. Некоторые слушатели Европы Плюс в том числе. Вообще могу теперь гордиться, что видел и слышал Whistle вживую. Да, до этого не менее талантливый Тедди Свимс споет мистер Know It All. Так что не пропускай, летим.
1: На Европе Плюс.

Доминик Файк, Baby Doll, Европа Плюс. Мы движемся в сторону гороскопа. До этого Beautiful Places успеем послушать Тиесто и Бриана Грейс. Также Эйола впереди. Oh my.

0: Советы вселенной на этот день в крутом подъеме на Еврока Плюс. Погнали, Овны. Сегодня важно действовать быстро и без сожаления. Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову. Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте. Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать. Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея. Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа. Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз. Стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса. Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится. Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок. Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше. Вот что советует вселенная. Впереди у нас игра «Черт возьми», не пропускаем. Также Russian Roy Handro и Whisket. Bongo прозвучит после «We Don't Talk Anymore» от Charlie Puth и Селены Гомес.
1: Крутой подъем.

Это Понга, Russian и Рао Алехандро. Вместе с Wizkid на Европе Плюс. Самое время сыграть в чарт возьми. Да, 4957-456565. Набирай номер, дозванивайся. Поболтаем, проверим твои знания нашего чарта Еврохит ТОП-40. 4957-456565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Ну что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Сергей. Сереж, привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как поживаешь, как дела твои?
2: Отлично.
1: Угу. Как отлично. В целом июнь? Что интересного произошло за последние 18 дней лета?
2: Ну, за последние 18 дней не знаю, но сегодня у меня младшая дочь день рождения.
1: О, поздравляем! Какая красота! И сколько лет?
2: 7.
1: Шикарно, потрясающая цифра. Потрясающая цифра. Ну, здорово. Так, ну, значит, попытаемся, значит, победить, черт возьми. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Хорошо. Что делаем? Я загадываю строчку. Если отгадываешь, что за песня на этой строчке, то все от нас, для вас, от нашего стола к вашему прилетает худи. Да, строчка сегодня. Номер. Какой? Номер 18, пускай будет. Что за песня на 18-м месте чарта Еврохит ТОП 40? Вариант 1. Это может быть Don't Wanna Go Home от Медузы и Гена и Камамель. А может быть это Two Corazon, Now is the Warning. Вот такие два варианта есть. Либо Don't Wanna Go Home, либо Two Corazon. Что думаешь?
2: Интуиция мне подсказывает, что это второй надо.
1: Угу. А может быть интуиция еще подумает? Или все-таки нет? Так.
2: Ну давай первый.
1: Ну давай. Слушай, а или все-таки второй?
2: Нет, первый.
1: Первый, хорошо, это правда. Сережа, а как дочку зовут?
2: Пелагея.
1: Пелагея?
2: Да.
1: Красота. С днем рождения, Пелагея, худи от Европа Плюс для вас. И аплодисменты для вас. Сереж, ну я желаю тебе классного лета. Пускай все будет здорово. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше гитов впереди. The Second Voice появится с нами совсем скоро. Let Me Be сразу после Кайго и DNC Dancing Feet. В твоих динамиках делай это лето громче вместе с нами.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

30 Second Voice, Let Me Be на радио номер один в России. В финале этого часа Алекс Хепберн появится, споет Under. Также Элек ждем. Джаз Глин на фите. Summer's Back в твоих динамиках. Ну и Бригада У здесь совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: Under, Алекс Хабберн, Европа Плюс. Мы уже начинаем этот день, уже бригада У рядом со мной. Доброе утро.
1: Доброе Привет, утро, Миш.
0: Ну и как мы этот день проведем?
1: Я не знаю, кстати, Михаил, это по-моему вопрос, как мы этот день проведем?
2: У тебя день рождения, но мы о чем-то забыли. У нас никаких планов?
0: Нет.
1: У нас никаких планов?
0: У меня много, я сегодня буду записывать песню в студии.
2: А ты что?
0: Да.
2: Мы стали забывать, что Миша в первую очередь... исполнитель. Mm-hmm. Я побоюсь этого слова, рэп-исполнитель.
0: Я уже сам стал это забывать, поэтому надо возвращаться.
2: Миш, ну удачи в записи.
0: Спасибо большое.
2: Потом когда-нибудь мы услышим это на Европе Плюс.
1: Надеемся, да. Было бы классно.
2: Это будет общий праздник.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Ладно, да. Пойду посплю.
1: Накроешь стол тогда все.
0: Обязательно.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Новая профессия появится в России с 1 сентября. Названо самое сложное слово на едином госэкзамене. И агрономы рассказали, как выбрать самую сладкую клубнику. Далее подробности. Выборы в Госдуму пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. С таким предложением выступила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В эти же даты пройдут и другие выборы и референдумы. Накануне Владимир Путин подписал указ о старте избирательной кампании в Госдуму и назначил официальным днем голосования 20 сентября. Ранее Памфилова допустила, что выборы пройдут в 3-дневный период, а в голосовании смогут принять участие 17 партий. Новая профессия появится в России 1 сентября. С этого момента в нашей стране будет введен профессиональный стандарт профессии писателя. Напомню, в июле прошлого года президент Российского книжного союза обратил внимание на то, что в России официально нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. В Минцифре отметили, что утверждение этой профессии – один из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса. Слово «преддверие» вызвало наибольшее затруднение у участников единого госэкзамена по русскому языку, хотя контекст его употребления был прозрачен. Об этом сообщили в комиссии по разработке контрольных измерительных материалов. Там пояснили, что трудности с идентификацией этого слова у выпускников школ свидетельствуют о прямой зависимости уровня орфографии от лексического запаса. Текущая ситуация показывает, что школьникам следует больше читать и расширять словарный запас. При этом в этом году практически 2000 выпускников получили за ЕГЭ по русскому языку максимальную отметку. Как выбрать самую сладкую клубнику? Ответ на этот вопрос дали профессиональные агрономы. По их словам, особое внимание следует уделить запаху сладкой ягоды. Также стоит оценить равномерность цвета и цвет хвостика, который должен быть ярко-зеленым. При этом запах, по словам специалистов, играет важнейшую роль. Если ягода пахнет слабо или совсем не пахнет, то вкусной она не будет. При этом на форму и размер ягоды можно не обращать внимания. Неровные и мелкие плоды ничуть не уступают в сладости и аромате крупным. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, где бы вы ни находились, что бы вы сейчас ни делали, работали, быть может, на отдыхе. Кстати, а кто-нибудь, вот напишите, пожалуйста, если... Понятно, что утреннее шоу — это такое место, где в основном ты едешь на работу и слушаешь, да? На работе, возможно, слушаешь.
1: Да, но нам было бы приятно осознавать, что кто-то сейчас на пляже лежит.
0: Ну, давай не будем выпрашивать, но вы напишите хотя бы раз в жизни на отдыхе, хотя бы, даже если не слушали, ну, была ли мысль? А что там, ребята?
1: Как-то мне.
0: Ну работает. Ладно, после отпуска узнаю. Вот бывало ли такое, что в отпуске включали? Вот это интересно.
1: Включали, конечно, я уверена. Ребят, напишите нам, докажите Вэллу.
0: Ну,
1: да, докажите Вэллу, что кто-то из вас сейчас ест кукурузу.
0: Мысль смелая.
1: 100%.
0: Но чтобы прям сами, не то, что ты на пляже.
1: Подожди,
0: и
1: я...
0: в общих колонках играет Европа
1: Плюс,
0: да?
1: Нет, я помню прекрасно. Прекрасный слушатель, который полетел в Таиланд. И в Таиланде нас слушал.
0: Да ты что?
1: На пляже.
0: Почему?
1: То есть ел не кукурузу, а манго.
0: Это правдивая история?
1: Правдивая история, да.
0: Или так?
1: Реально не помнишь?
0: Помню, конечно, ты рассказывал, да? Помню.
1: Конечно, рассказывал.
0: В общем, ребят, всем привет, всех рады. Вот тоже, как сказать, рады видеть. Не так слышать, нет, чувствовать.
1: Чувствовать.
0: Ради чувствовать вас рядышком. Ну и начинаем совместное времяпрепровождение, как всегда, с бригадой Music Awards.

0: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Хотя, конечно, сложно тебя поздравить с этим. Ты же у нас трудоголик. Постоянно в работе.
1: Подожди, а что за день сегодня?
0: День перерыва в работе.
1: Нет, ну это нормально тоже.
0: Нормально? Да. Ну хорошо, ну окей, окей.
1: Кофе-брейк там, вот это вот, поговорить.
0: Ну, в целом,
1: прогуляться,
0: да.
1: Вот
0: чего это
1: подышать.
0: Я сразу? Я забыл. Да. Угу. И вот там где-то еще работа. Поэтому сегодня номинация «И пусть весь мир подождет». Два прекрасных трека. Первый – Bruno Mars «Lazy Song». А как там свистишь, Вики? Спасибо.
1: Свищу, как вьюга, знаешь, о земле. Я не умею, это сложно.
0: Полярница, ты в душе
1: все-таки. Главное не проси щелкать еще пальцами левой руки.
0: Ну, подожди, подожди. Второй трек Лорен Вулф, но стресс. Щелк. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Welcome, бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Вики, давай подводить итоги бригады Music Awards.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Там победитель номинации, и пусть весь мир подождет, набрав... ну, в общем, почти 70% голосов. Лорент Вулф, No Stress.
1: Обожаю этот трек.
0: Давайте обожать его вместе. Вперед.

0: Шаде, by India, Хчо и Мод в бригаде У на Европе. Плюс 7.17 в Москве, Вики.
1: Да, ну ты знаешь, я в курсе всегда новых сериалов, новых мультиков, каких-то спин-оффов.
0: Ну это правда, это правда.
1: Неудобное слово, да, спин-офф?
0: Как спин-офф?
1: Спин-офф.
0: Да, а видела новый мультик выходит про уличных кошек?
1: Нет.
0: Как только что мы противоречили сами себе. Да я все вообще в курсе всего. Про уличных кошек нет.
1: Подожди, а что за уличные кошки?
0: Ну, там симпатичный трейлер. Может, это старый
1: мультик. А, подожди, старый мультик 19-го года, где фиолетовый котенок такой?
0: Не помню я уже. Ну там, где мой тунец? Не было такой фразы, когда ты смотрела его?
1: Нет, уверен, что это тебе не приснилось.
0: Может, и приснилось. Ладно, что у тебя?
1: Ну, новый мультик.
0: Ну, классно.
1: Я же в курсе всего.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Adore You, это Huge Hell Brigade U на Европе плюс 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: У мультфильма, легендарного мультфильма «Маша и Медведь» появится спин-офф.
0: О.
1: Да, «Маша и три медведя». Нет, новиночка есть... расскажется о приключениях девочки, которую теперь воспитывают три мишки. Старший, младший и, отгадай, какой?
0: Средний.
1: Средний, да. Mm-hmm.
0: Круто. Ну, то есть людей никогда других не появится в этом мультике.
1: Ну, я не знаю, появится, не появится. Представят проект совсем скоро на анимационном фестивале во французском городе Анси. А мы

0: Видимо, вот только во второй половине 27-го года. Ну, подождем. Потерпим. А я напомню, что оригинальный сериал «Маша и Медведь» вышел в 2009 году, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый, самый популярный мультсериал на Ютубе. Вот там, например, есть одна серия «Маша плюс каша».
1: Да.
0: Ее смотрели 3,5 миллиарда раз.
1: Вот
0: еще тогда.
1: Вот так вот.
0: А сейчас там, наверное, вообще другая цифра. И мультик переведен на 45 языков.
1: Да.
0: А еще я расскажу,
1: продолжай.
0: У меня подружка работает с основания компании.
1: Да ты что?
0: Угу.
1: Прям вот с 2009 года?
0: Да, с Машей Медведь. То есть... думаю, вот это удачно.
1: Как она верила в проект?
0: Верила в проект, да.
1: Как у нее дела? Да, все, даже не отвечай. Все хорошо.
0: Нормально. Хорошая девчонка.
1: Резюме рассылает. С 2009 года не может устроиться.
0: Итак, ладно, страшная новость. Ну, страшная, не страшная, не знаю. Каждый десятый россиянин ест по ночам.
1: О.
0: Да, летом, именно летом. Ну, по крайней мере, так оправдываются. Говорят, да нет, только летом, да. Дело в том, что многие опрошенные утверждают, что днем очень жарко есть.
1: Да.
0: Потом ты вроде как-то и не хочешь есть, а к ночи желудок такой, я тут, привет!
1: Ничего не хочешь мне рассказать?
0: Бутербродик!
1: Да ничего не забыл!
0: Вот, поэтому летом многие переходят на такой ночной...
1: Дожор. Дожор, назовем так. Я вообще завидую тем людям, которые не могут есть, когда жарко.
0: Кстати, я тоже.
1: Да, вот это. Ой, можно мне, пожалуйста, салатик из огурцов и воды? Из огурцов?
0: И воды?
1: Вы чего?
0: А где
1: салатик?
0: Масик?
1: Из огурцов должен идти к шашлычку только. Вы чего, ребят? Да, и вообще, не, вот организм просит всегда.
0: Да ладно, не всегда, неправда.
1: Всегда.
0: Я тебя знаю хорошо. Да,
1: это противостояние с природой у меня ежедневное. Да. А так всегда. У тебя разве не так?
0: Ну, когда как. Не, ну, это всегда. Я не отношусь к тем людям, которые... Ой, я забыла сегодня поесть. Что?
1: Да, да. Ой, замоталась поесть, забыла.
0: Да, вот я забыла вчера поесть. Как так? Как можно было забыть?
1: Я забила на несколько дел и поела. Вот так, да, в нашей жизни обычно?
0: Нет, ну, можно по дороге где-то есть. Ну, там, в пути. Правильно же?
1: Да. Высокие темы обсуждаем. Мне нравится. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на четверг, 18 июня.
1: Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
0: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
1: Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей, так что мы не заскучаем.
0: Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать.
1: Львы, принимать решение под влиянием эмоций – не лучшая идея.
0: Девы, нам нужно просто не заниматься тем, чему сегодня не лежит душа.
1: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
0: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
1: А стрельцы и звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
0: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
1: А водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
0: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.

0: Taylor Dream, это Алекс Уоррен, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.34 в Москве. Впереди у нас первая мысль, в которой выступаешь ты, Вики, да?
1: Да, я играю сегодня, мне нужен напарник или напарница.
0: Как у тебя сегодня состояние, настроение? Настрой.
1: Настрой хороший.
0: Да?
1: Да.
0: Найти какой-то есть приятное?
1: Есть. Три совпадения.
0: Берите все свое. Нужно пользоваться, пока не упустили. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Радио. 7 часов 40 минут в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Здравствуйте, меня Анна зовут.
0: Привет, Анна. Ты откуда?
1: Город Тула.
2: Анечка, привет.
0: Тула. Ань.
1: Здрасте, очень. Да.
0: Да, мы очень
2: нам
0: рады
2: тоже
0: тебе.
2: Приятно.
0: Ань, ты чего в Туле делаешь сейчас? Ты на работе, дома, куда-то едешь?
2: Или гуляешь по Красной набережной?
1: Еду.
0: Едешь?
1: Еду на работу.
0: Одна едешь или с кем-то?
1: Да. Нет, меня везут.
0: Это
2: извозчик?
0: Личный извозчик. Не является ли тебе он родственником по паспорту?
1: По паспорту, да.
0: Ага. Ну, на всякий случай. Муж?
1: Конечно, конечно.
0: Все хорошо.
2: Хорошо.
0: Анечка, мы тебе желаем удачи. Ты сегодня с Викой играешь.
2: Угу.
0: Вики, ты сейчас уйдешь, а возвращаться, да, знаешь, каким звуком будешь?
2: Нет.
0: Вот иногда же нас... Такое бывает нередко, но узнают на улицах.
2: Да, бывает.
0: А иногда узнают и не подходят, просто смотрят.
2: Угу.
0: И вот я как-то подсмотрел и даже записал твою реакцию на человека, который смотрел на тебя, но не подходил.
2: Интересненько. Аня, дача.
0: Аня, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди тебе их буду озвучивать. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики, с ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Все понятно?
1: Отлично, хорошо.
0: Вперед. На обед у меня сегодня...
1: Суп.
0: Суп. Угу. Никогда бы не подумала, что я смогу...
1: Еще раз.
0: Никогда, никогда бы не подумала, что я смогу...
1: Выиграть.
0: Выиграть, хорошо. Я вас умоляю, только не надо... Анна?
1: Первые мысли много. Не, я сегодня по делу. Никогда не подумала, что вы я...
0: Не-не, это уже было. Никогда бы не подумала, что я смогу выиграть. Это все, прошли. А вот дальше? Я вас умоляю, только не надо...
1: Ля-ля.
0: Ля-ля, хорошо. Дальше. Вы что тут все? Я понимаю, да, возможно, это не первая мысль, но давай вторую или третью. Вы что тут все?
1: Проснулись.
0: Проснулись? Ну и последнее. Это было...
1: Великолепно.
0: Великолепно. Молодец, Аня. Внимание, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
4: Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка?
0: Не, не так было?
2: Нет.
0: Нет, не так. Ладно. Аня молодец.
2: Ну, хорошо. Мне кажется, с таким, знаешь, с такой фразой на меня коты периодически смотрят, когда я на них смотрю.
0: Подсказать
2: что-то, женщина? Нужна подсказка?
0: Так, ну Аня молодец, давай с тобой продолжим.
2: Давай.
0: На обед у меня сегодня...
2: На обед у меня сегодня... Ой, я не знаю еще, что будет на обед. Ну, рыба пусть будет.
0: Нет, суп.
2: Суп.
0: Суп. Никогда бы не подумала, что я смогу...
2: Никогда бы не подумала, что я смогу... Не знаю, я бы все подумала про себя.
0: Да, вы, они похожи здесь, вы прям долго размышляли.
2: Да, да, что я смогу... Ну, я не знаю, ну, давай прыгнуть с моста, вот с банджи я прыгала в Сочи.
0: Выиграть.
2: Выиграть, ага.
0: Я вас умоляю, только не надо...
2: Ля-ля.
0: Да. Да, да, да. Ну, еще две фразы есть.
1: Упал.
0: Вы что тут все?
2: Сговорились.
0: Проснулись?
2: Угу. Сговорились и проснулись.
0: Вот фраза воришки, который в дом залез. Ага. Вы что тут? Ну и последнее. Это было...
2: Великолепно!
0: Да! Да!
2: Ну, видишь, я почти отгадала.
0: Есть, есть, все есть. Два совпадения. Аня, лови подарок.

0: Анечка, поздравляем, свитшот из новой коллекции теперь твой.
1: Спасибо большое.
2: Ты умничка.
0: Звони нам еще.
1: Спасибо большое.
0: И Туле передавай большое
1: привет. Доброе утро, всем хорошего настроения.
0: Счастливо.
2: Пока-пока.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригадюны, Европе Плюс, 7.47 в Москве. У нас впереди саундчек, которым решили столкнуть две вселенные. Но бывает такое, когда ты видишь историю знакомого, или просто наблюдаешь что-то, ты понимаешь, что вот эти люди или ситуации, они просто из разных... Они не могли встретиться, но что-то произошло, и это встретилось.
1: Ну вот у меня есть подруга, удивительно, она в свое время работала в какой-то странной, на мой взгляд, международной организации.
0: Ага.
1: Почему странно? Потому что это очень необычно. Они строили скейт-парки по всему миру для бедных детишек.
0: Так.
1: Вот, и, ну, классно, они там в Эфиопии строили, да, проект, еще что-то. И последнее место, где она строила, и там уже они случайно застряли в ковидное время, это были Мальдивы.
0: Случайно застряли. Да-да-да.
1: Я говорю, подожди, вообще как-то не сочетается. Она говорит, ну, мы же для местных строим, а местное там не такое богатое население, да.
0: У меня тоже...
1: Необычно, да?
0: У меня есть знакомый, который не пьет алкоголь никогда вообще.
1: Хорошо, ну.
0: То есть всю жизнь. У него просто изначально... как-то отторжение к этому. Ему невкусно, ему не нравится вообще.
1: И?
0: Консультант в алкомаркете.
1: Серьезно?
0: Я говорю, а как? Он говорит, ну, теоретически почитал, перенял опыт других, рассказывает.
1: Видел, как щечки розовели.
0: Расскажите, как столкнулись две вселенные у вас?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: А либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем саундчеки. Бригада У.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке вселенные столкнулись.
4: Угу.
3: Как люди или события из разных вселенных встретились в одном месте?
4: Слушаем.
3: Послушаем.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Я ненавидела английский язык. В итоге сейчас я полиглот и переводчик и владею 14 языками.
3: 14.
4: Я услышала,
3: да,
4: я в шоке.
3: Это абсолютно правда, там это же сообщение еще там, на 14 языках отправила. На всякий случай включила на русском, чтобы всем было понятно.
4: Ну да, спасибо.
3: Дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. По молодости, когда был худой, хорошо играл в футбол. Ну, видать, что-то остаточное осталось. Хоть я сейчас и плюс 35 килограмм, но когда играю, бывает, вспоминаю какие-то финты или еще что-то. И просто разрыв шаблона у некоторых детей, которые смотрят, как играют. И они говорят мне: ну вы не обижайтесь, мы вам прозвище придумали. Я говорю: какое прозвище? Они говорят: пухленький финтер. Ну вот у детей разрыв шаблона, что если пухлый, значит не должен по сути играть. А тут еще и финтер.
4: Круто.
3: Пухленький финтер. Это и красиво звучит, уютно, по-доброму.
4: И еще... как будто бы это название фильма про супергероя.
3: Кстати, да, и разминает дикцию.
4: Угу.
3: Продолжаем.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А у меня несостыковка вселенной из-за брата, который в детстве... ничем не занимался в виде спорта, даже в футбол не играл, потому что мячик больно бьется. И сейчас дядя этому 40+, а он не просто занимается, он активно участвует в соревнованиях по боксу. О как!
3: Но выбор очевиден. В боксе не нужны ноги, там просто мячик больно бьется, а руками... руки мощные у человека. Ну и финальное.
8: Доброе утро, бригада У. Столкнулись у меня две вселенные. Всю жизнь говорила, что не выйду замуж за лысого и за татарина. В итоге 10 лет в счастливом браке за лысым татарином. Мужчина с большой буквы, любим безумно. И у нас все прекрасно.
4: Чудесно.
3: Счастливая ты, Танька.
4: Эх!

0: Барбара Стрейсен. Dark Sounds, Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Россияне стали все чаще отказываться от классических банковских карт. Цифровые мошенники взялись за бухгалтеров и названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Далее подробности. Россияне стали все чаще отказываться от классических банковских карт в пользу виртуального пластика. РИА Новости сообщает о том, что сейчас фиксируется планомерный переход клиентов с оплаты картой на альтернативные платежные инструменты. Оборот через Pay-сервисы по итогам первых 4 месяцев вырос сразу на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Через СБП рост составил 45%, а по стикерам больше, чем в 1.5 раза. Все это связано с тем, что виртуальные карты и альтернативные способы платежей оформляются гораздо быстрее классических банковских карт. Тем временем Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях может разрешить превышение лимита по решению Совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. Цифровые мошенники взялись за бухгалтеров. РИА Новости сообщает о том, что киберпреступники заражают компьютеры сотрудников бухгалтерии с помощью вредоносных писем. Затем они выводят деньги на счета подставных лиц, которых используют для пересылки наличных. Только с начала этого года таким образом было атаковано больше 3000 организаций из разных отраслей. При этом злоумышленники маскируются под реальные организации, регистрируют инфраструктуру для рассылок и управляющих доменов. Зачастую домены используются повторно. Мошенники в теме письма используют такие слова, как документы, счет на оплату и накладная. Названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Ими стали Калининград, Ярославль и Сочи. Это данные свежего исследования финансового университета при правительстве. В пятерку также вошли Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень и Тверь. Москва оказалась на 10-м месте. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 8 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Что больше любишь, получать подарки или дарить?
1: А ты знаешь, по-разному. Ну, наверное, да, ладно, давай я вот честно скажу, наверное, получает все-таки. Я люблю
0: молодец.
1: Подарочки. Вот мне сегодня коллега подарил подарок
0: неожиданно.
1: На день рождения.
0: Не очень неожиданно.
1: Представляешь? А да. День рождения-то у меня уже был сколько? 13 дней назад.
0: Подожди, ну так мы празднуем 2 недели твой день рождения.
1: Да,
0: это нормально, нормально. Ой, это он еще успел. Завтра уже было бы поздно.
1: Ну да.
0: И там уже были бы совершенно другие
1: взаимоотношения. Но если есть желание, завтра тоже нормально можно как бы.
0: Ну ладно. Но зато...
1: А ты молодец. Что любишь больше, дарить или получать? Вот по-разному, знаешь, вот как будто бы с некоторыми людьми нравится дарить, а некоторыми получать.
0: Я люблю дарить, потому что я никогда не знаю, чего я хочу в подарок.
1: А, да? А, ну когда подожди, люди... а дарить тоже сложно.
0: Ну, говорит, приятно. Ты сначала пытаешь человека. Что ты хочешь? Потом вот то, что хочет, ты даришь. Это приятно. А когда ты говоришь, да мне ничего не надо, и тебе дарят то, что не хочешь, ну, хорошо.
1: Ну да, кстати.
0: Так, но мы подарки будем дарить, и они наверняка будут радовать, потому что это подарки. Но они, к счастью, сделаны не нашими руками, но нашими умами. Мы придумываем их и дарим вам.
1: Вот. А вы просто звоните, и все, избирайте их.
0: Впереди Everyday-ка.
2: 7, 4, 5.
3: 6, 5. 6-5.

0: Just Might, это Bruno Mars, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, опять будем путешествовать, будем летать.
1: Mm-hmm.
0: Никаких турбулентностей, только приятные музыкальные путешествия.
1: Oh, нам такое нравится.
0: Чартером Бригаду. Бик, сегодня так, вот куда бы ты хотела полететь?
1: Куда бы я хотела полететь?
0: Да.
1: В ЮАР.
0: А еще?
1: В Португалию.
0: А еще?
1: Еще, давай, в Перу.
0: А еще?
1: В Норвегию.
0: А еще?
1: В Австралию.
0: А еще?
1: В Новую Зеландию.
0: А куда бы ты хотела полететь, но не прям в первом списке топ-10?
1: Ну нет, Бангладеш не носово, но давай...
0: Давай-ка в Эстонию слетаем,
1: в Эстонию, класс, я была, кстати, в Эстонии.
0: Там в чартах новое звучание любимого трека. Это Джасти, Джак Стайл и Джон, Turn the Lights Off.
2: Чартер Бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Иван.
1: Иван. Ставрополь. Иван из Ставрополя.
2: Привет,
1: Иван.
2: Вань.
1: Если позволишь, можем мы немножко сблизиться и перейти на «ты».
2: Ого, так сразу?
1: Ну, я спросил.
2: Конечно.
1: Конечно, нет. Вань, добро пожаловать в «Эвридейку». Правила у нас сегодня такие, они же каждый день меняются. Сегодня такие. Мы загадали слово из 4 букв. Вот чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов и собирается загаданное слово.
2: Понятно?
3: Все понятно, да.
2: Молодец, супер.
1: Удачи, начинаем.
2: Вань, скажи, пожалуйста, как называется растение с колючками, которое приспособилось к засушливому климату?
3: Я предполагаю, что кактус.
2: Ну, возможно, да, зафиксировали.
1: Неплохо, так, запомнили. Тогда скажи, как называется эмиссионная ценная бумага, которая дает ее владельцу право на долю в компании и получение части ее прибыли?
3: Акция.
1: Возможно, возможно, запомнили.
2: Хорошо. Как называется московский аэропорт, который носит имя Александра Сергеевича Пушкина?
3: Интересный вопрос.
1: Интересно.
2: Ну, варианты-то есть, наверное, у тебя какие-то.
1: Какие аэропорты знаешь? Московские. Знаешь какие-нибудь?
3: Слышал. Но что-то тяжело сейчас вспомнить.
1: Давай мы сейчас пока пропустим.
2: Давай пропустим.
1: Пока пропустим, да. И вот финальный вопрос. Как называется уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается от конкретной модели или модификации товара?
2: Что?
3: Буквенно-цифровой код?
1: Да-да-да. Ну, благодаря вот этой комбинации ты понимаешь, какой конкретно товар тебе, например, вынести со склада.
3: Код. Нет.
1: Или там на маркетплейсе что-нибудь заказываешь, и если у тебя есть конкретно вот этот код, тебе сразу выдаст нужный товар.
3: Пин-код, код подтверждения.
2: Пин-код.
1: Ну, например. Так, итого, что у нас пока что есть?
2: Пока есть К.
1: Да? То есть первое, это что у нас?
2: К. Кактус.
1: Да? Скажем так, это правильный ответ.
2: Да? Да, правильный ответ.
1: А потом было что? А, да?
2: Угу.
1: Акция.
2: Да, дальше я давай подскажу. А. Есть у нас несколько аэропортов в Москве. Это Шереметьево, Домодедово, Внуково.
1: Да.
2: То есть что-то из этого, скорее всего.
3: Ну, давайте Шереметьево.
2: Давай Шереметьево. Каш получился.
1: Ага, каш.
2: Неплохой город в Турции.
1: Да, и блюдо тоже, что может быть неплохим. И вот последнее слово и последняя буква. В целом... Можно логически попробовать догадаться, но попытка одна. У тебя есть каш. Вот какая последняя буква, чтобы собралось слово?
3: Сложно представить. Первое, что в голову приходит, это последняя буква А.
1: И это слово?
3: Каша.
1: Да!
2: Правильно, все правильно.
1: У меня правильный ответ был. Артикул.
2: Артикул, да. Выскочил, видимо, слово это из головы у Вани, потому что, ну, ты его точно знаешь.
3: Всегда теперь.
1: Ваня, за разгаданную кашу мы тебе дарим нашу новенькую футболочку от Бригады от Европы Плюс.
3: Спасибо, ребята.
1: Ну, новенькую, потому что из новой коллекции.
2: Да, смотри, прям как в детстве, да, за кашу. Какой-то бонус.
1: Звони еще, Ваня, хорошего дня, счастливо. Пока.
3: Спасибо огромное, до свидания.

0: Маш Монтана, Бригадюны, Европе Плюс, 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал мэра, в котором я.
1: Да.
0: Тема шахматы.
1: Поговорим? Да, я умею. Ты умеешь?
0: Серьезно умеешь?
1: А почему ты удивляешься?
0: Мы никогда с тобой не играли.
1: Ну, кстати, да.
0: И ты даже никогда меня
1: так
0: не предлагал.
1: Так, возможно, ну, у тебя есть шахматы?
0: Просто, возможно, я не создаю впечатление человека, с которым можно поиграть в шахматы.
1: Не создаешь. Ну, в нарды точно создаешь.
0: В нарды умею. Как ходит слон?
1: А, как ходит слон, господи? По диагонали.
0: Молодец.
1: Нет? По диагонали? Да. Нет, скажи, правда? По диагонали? Нет?
0: Не знаю, ты здесь умеешь играть.
1: Да подожди, я не играла последний раз лет 8-10 назад.
0: Я, если честно, всегда путаю слово.
1: Подожди,
0: ладья.
1: По диагонали. Ладья прямо и в сторону.
0: Ну вот и все.
1: По диагонали.
0: Более конкретно о шахматах дальше на Европе Плюс.

0: Восток, это Али Фарбан и Рене Миллер, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики,
1: да.
0: Шахматы, фактовый зал.
1: Поехали.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр. Шах и мат, сдавайся.
0: С ладьей я разобралась?
1: Так я все правильно сказала?
0: Все, все.
1: Слон по диагонали, ладья вперед, в сторону.
0: Молодец, молодец. Тема шахматы, что ты нашла?
1: Итак, современная шахматы королева. Ну, ты знаешь, да, что есть там король, королева.
0: Да,
1: есть.
0: Да, это я знаю.
1: Она вообще самая сильная фигура на доске. Ей там практически все можно. Да. Но так было не всегда. Вот перед ней был персидский визирь. Да. Он ходил всего лишь на одну клетку по диагонали. Ну, как бы, ну, ни о чем.
0: О, очень ущемленный
1: да,
0: в правах
1: да.
0: персонаж.
1: Да, настоящий переворот случился в конце 15 века в Испании. Его связывают с личностью королевы Изабеллы Кастильской. Изабеллы I. Правление Изабеллы было эпохой огромного могущества Испании. Ее просто обожали, потому что она была реально супер крутая. И считается, что именно в честь нее испанцы решили сменить пол, так сказать, фигуры на шахматной доске с визиря на королеву. И наделить ее невиданной силой. Новые правила превратили игру в более такую агрессивную и интересную. И итальянцы даже прозвали такой вариант игры «бешеный».

0: мне шахматы.
1: Как хорошо ты изобразила то, как итальянцы об этом.
0: Переживали, да. А нет, королева ходит везде. Вот так вот.
1: Интересно. Этого я не знал.
0: Я тоже не знала. Приятно, кстати, да, мне кажется, если в честь тебя вот так меняет фигуру, и она становится такой сильной.
1: Мощной, самой мощной.
0: Да, если бы наоборот было бы неприятно.
1: Да, да. Давайте просто она будет всегда стоять. Вообще никуда не ходит. Меньше движений. Я надеюсь, ты не слышала про мой факт, потому что я был удивлен, когда его нашел. В мире шахмат есть свой супергерой, свой Человек-паук, можно сказать, свой Бэнкси. Его имя Рэй Энигма. Естественно, это псевдоним. Он стал популярен в интернете. Что он делает? Изначально он просто гулял по улицам с шахматной доской часами, скрывал лицо под маской, а маска с принтом шахматной доски, такая в клеточку.
0: Интересно.
1: И готов был заплатить по 100 евро каждому, кто его обыграет. Естественно, никто его не обыгрывал. И он стал довольно-таки популярным в мире шахмат. И в конце 21 года он мог быть раскрыт.
0: Ого.
1: Он участвовал в испанском телешоу и с легкостью дошел до финала.
0: Он тоже в маске участвовал.
1: Все в маске было, да. Организаторы сделали все возможное, чтобы финал был зрелищным, просматриваемым, и чтобы у них получилось установить рекорд по популярности просмотров среди шахматных турниров и вообще поединков. Секрет успеха в условиях, которые организаторы выдвинули перед Рэем. Во-первых, до начала партии финальной он не знает, с кем играет. Во-вторых, в случае проигрыша раскрывает свое лицо.
0: Жесть!
1: Каково же было удивление Энигмы, когда он напротив себя увидел Анатолия Карпова, нашего гроссмейстера. Для Рэя стало неприятным сюрпризом. Естественно, он так сильно нервничал, что ронял фигуры на доске. Энигма был на волоске от первого поражения в карьере, но за несколько секунд до конца партии Карпов будто бы передумал ставить мат. Просто, возможно, не захотел, чтобы имя супергероя было рассекречено. Поединок в итоге закончился ничьей.
0: Прикольно, прикольно.
1: Потом они опять встретились. Рэй проиграл, конечно. Но там уже не было условий снять маску. Но в целом молодец.
0: Может быть, это под маской Изабелла Костильская?
1: Возможно. Ход королевы.
0: Вы про нее сняли.
1: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего факта, Вазала. Но впереди итоги.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. По итогам нашего шахматного турнира уровня ниже, чем любитель, набрав 73% голосов, побеждаю я. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: Какая у тебя хорошая неделя, мэр.
0: Идеи, что надо. Но тут и... кто там у меня? Ну и мой загадочный шахматист.
1: Кто там у меня? Рэй. Ты его использовал, ты уже забыл про него.
0: Рэй, Энигма. И Анатолий Карп, как-никак. Ты знаешь, всегда забавно слушать истории грабителей-неудачников.
1: Давай
0: о них завтра и поговорим. Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 18 июня, Овны. Сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
1: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
0: Вики, близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей, не заскучаете.
1: Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать.
0: Львы, принимают решения под влиянием эмоций, не лучшая идея.
1: Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа.
0: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
1: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
0: Стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
1: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
0: Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
1: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.

0: Talk with me, это Феликс Сен и Шаус, бригаде Уны в Европе Плюс, 836 в Москве. Давай-ка в Трулимую поиграем, а?
1: Давай поиграем, сегодня будем отгадывать фильмы. Кстати, эти фильмы не обязательно было смотреть, достаточно знать название. Неплохо, да?
0: Да, довольно-таки любопытно звучит. Звонить?
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Трулимую в бригаде Уны в Европе Плюс.

0: Бригада У Пикчерс представляет. Интересно, как ни крути.
1: 8:43 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет. Мария, я из Санкт-Петербурга.
3: Привет, привет, Машенька, привет.
1: Привет, Санкт-Петербург. А еще здесь кто?
4: А еще Марина, и тоже из Санкт-Петербурга.
1: Марина из Питера. Как
3: Мария
1: удобно.
3: Марина, да.
1: Маша и Марина. Девчонки, вы знакомы?
2: Надеюсь, что да.
3: Возможно, смотри, девчонки не отрицают. Ладно, окей.
1: Маша, а ты в каком районе Питера сейчас?
2: Я сейчас в районе маршала Говорова.
1: Так, Марина, а ты?
2: В другом,
3: хорошо.
1: Вот, молодец, Марина, я бы так же ответил.
3: Мне нравится, что, в принципе, почти всегда слушатели так с подозрением отвечают. Зачем ты спрашиваешь, в каком я районе?
1: Какая разница?
3: Зачем тебе знать, где я нахожусь? В другом я районе.
1: Да.
3: Хорошо, Маш, Марина, мы сегодня будем отгадывать классные фильмы. Не обязательно помнить, как там зовут главных героев, о чем сюжет. Главное помнить название. Потому что я название просто возьму и переверну зад наперед.
1: И как только прозвучит этот перевертыш, следом будет такой сигнал. После этого, девчонки, умоляю, четко, либо Маша, либо Марина, сначала свое имя, а потом вариант ответа.
3: Принимается только в такой связке.
1: Да, сначала свое имя, потом район, в котором находитесь, потом вариант ответа.
3: Хватит, нет, район не надо.
1: Играем до 2 баллов, удачи, вперед.
2: Поехали.
3: Я Есидо. Новиночка. Хотя, произведение очень старое.
1: Ну, как новиночка?
3: Ну, фильм вот то сейчас выходит.
1: Серьезно? Новый фильм какой-то выходит?
3: Конечно, ты что, там скандалы уже.
1: Да ты что?
3: Да. Я Есидо. А произведение очень старое.
1: Приключенческий...
2: Одиссея.
1: Ну вот, мы говорили, что... А вот нужно сказать имя и вариант ответа. И вот Маша сделала это первой. Маша, первый балл у тебя. Продолжаем.
3: Хорошо. Жалп.
1: Как?
3: Жалп.
1: А, первое же. Жалп.
2: Марина, пляж.
1: Да.
3: Да.
1: Отыгралась. 1-1. Финальный раунд.
3: Я мерв.
2: Прерывайся.
3: Я мерв.
2: Марина, время.
1: Да.
3: Правильно, Марин, молодец.
1: Ну, дает, а? Буквально какие-то были скачки на финальных секундах определился победитель. Марин, победа твоя, лови подарок.
5: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Поздравляю, Марин. Колоночка твоя маленькая, но
2: спасибо,
1: очень
2: мощная.
1: Спасибо, я
2: именно о колонке мечтала.
3: Ну, вот, видишь, как хорошо, пожалуйста. Как сложилось.
1: Маш.
2: Вики, я еще раз поздравляю с днем рождения.
3: Ой, спасибо большое.
2: Сказали, сегодня успеваем.
3: Да, сегодня можно еще.
1: Ну все, Маше футболку дарим, значит.
3: Конечно.
2: Спасибо большое.
1: Девчонки, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо, Маша, на игру. Счастливо, пока.

0: Это Ника и Винс, бригадю на Европе. Плюс 8.49 в Москве. Сегодня в Сончеке обсуждаем, когда вселенные столкнулись, разные вселенные. Мне относительно недавно попался видос в интернете, где мужчина, солидный мужчина, значит, он в помещении, и он рекламирует то, как его компания делает какие-то классные перегородки в помещении. И он такой, вот посмотрите, вот это обычный офис, значит, вот эта стеклянная перегородка, за ней находится отдельный кабинет, посмотрите, как она легко двигается. Легко и классно двигается. Но не так, как я. И начинает бацать тектоник.
1: Коллега.
0: Да, я оставил комментарий. Есть ощущение, что этот человек нас слушает, поэтому привет тебе, легенда.
1: Привет. Это очень круто, когда ты ожидаешь от человека чего-то, а он хоп и выдает.
0: Ребята, расскажите, когда у вас разные вселенные столкнулись?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там на сайте появилось окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
15: Бабки, живо!
16: Я не из тех, кого грабят.
14: В дерзком комедийном триллере
17: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
14: «Ночной бизнес».
18: Категория 18+.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке разные вселенные сталкиваются и получаются истории ваших сообщений.
4: Слушаем.
3: Внимание.
5: Доброе утро, бригада У, Европа Плюс. Я всегда издевалась над своей родственницей, потому что она выбирала мужчин постарше, лет на 10 разница, на 12. В итоге я 5 лет замужем за молодым человеком, который старше меня на 10 лет, и у нас трое прекрасных детей.
6: Трое детей, 5 лет.
4: Хорошая скорость.
3: Вы очень цените время.
4: Да.
3: Продолжаем.
7: Доброе утро, любимая бригада У. В одной вселенной я хрупкая, милая девочка, которая любит платьишки и туфельки. А в другой вселенной я играю на барабанах в рок-группе. И как эти две вселенные во мне одну умещаются, я не понимаю. И это не понимают друзья, но это так.
4: Мне очень нравятся девочки-барабанщицы. Угу. Это круто.
3: Да. Ну, вот. Вам легче.
4: Почему?
3: Вам легче. Ну, потому что парням нужно сначала отрастить волосы, потом идти на барабанах играть. У девчонок, как правило, уже длинные.
4: Ну, не обязательно отращивать волосы. Некоторые совсем без волос играют.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Удивительно. Ну и финальное.
8: Привет, бригада У. А у меня пространственный кретинизм. При этом я периодически участвую в ралли с ориентированием на местности. И даже занимаю призовые места.
4: И сама выбираю, где финиш.
3: Стоп, мы едем не по карте, доверься, у нее интуиция.

0: Wait, это Боб Синклар и Кайза, бригаде У на Европе Плюс. Может, продолжим?
1: Давай.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Карты Visa и MasterCard начинают постепенно выводить из оборота. Госзнак рассказал о новейших технологиях защиты российских денег. И самый популярный вкус мороженого выбрали в Италии. Далее подробности. Депутаты предложили заменить штрафы за первые незначительные нарушения предупреждением, чтобы снизить административное давление на граждан и малый бизнес. Секретарь Генсовета Владимир Якушев привел пример Росстата, который штрафует за непредоставление данных даже при первом нарушении, хотя закон этого не требует. По словам депутатов, такие штрафы не приносят ощутимых доходов в бюджет, но создают сложности для людей. Расходы государства на судебные процессы часто превышают суммы самих штрафов. Карты Visa и MasterCard начинают постепенно выводить из оборота. В национальной платежной системе рассказали о том, что старые карты с иностранными платежными системами, которые до сих пор работают на территории России, слишком дороги в обслуживании и не предоставляют владельцам должного уровня защиты, так как обе западные системы ушли с российского рынка. Напомню, в 2022 году НСПК обеспечила бесшовное продолжение работы иностранных карт на территории нашей страны, и россияне все это время могли пользоваться ими без ограничений. Тем временем Госзнак рассказал о новейших технологиях защиты российских купюр. По словам главы компании, в обновленных банкнотах используются самые современные оптически переменные признаки. Это решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Также в российских купюрах активно применяются защитные нити. Напомню, в прошлом году в обращение была введена обновленная 1000-рублевая купюра, которая защищена по последнему слову техники. В ближайшие несколько лет Госзнак завершит обновление дизайна купюр всех номиналов. В этом году на очереди банкнота в 500 рублей. Самый популярный вкус мороженого выбрали в Италии. Свежие опросы показывают, что больше всего итальянцы любят фисташковое холодное лакомство. Его покупают чаще всего. Производители чувствуют тренд и начинают экспериментировать с добавками и текстурами. По словам местных производителей джелато, растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусами, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным, а потребление мороженого задействует сразу несколько чувств. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек, евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У, в Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Какой-то вот на слове продолжается, какой-то вброс приятного адреналина случился.
1: Да, серьезно?
0: Да, а я посмотрел на свой вопрос тимбилдинга и думаю, ну, конечно, неплохо в этот раз.
1: Да, серьезно?
0: В этот раз неплохо. И в меру сложно, но вроде бы и догадаться можно. Знаешь,
1: так,
0: когда...
1: не надо меня пугать. Я сейчас найду такую девочку, которая отгадает, а я ее буду поддерживать.
0: Хорошо. Я в противном случае такого мужика... Странно звучит, ладно. Короче, мы собираем команду в тимбилдинг. Нам нужны капитаны наших команд.
1: Я, знаешь, вот бывшим все это так говорю. Я такого мужика себе найду. Вам завидуйтесь.
0: Не буду наступать на те же грабли. Так, девчонки к Вике, парни в мою команду. Точнее, я буду в команде кого-то из вас.
1: Да, нужна какая-нибудь очень-очень классная девочка, сообразительная, вообще все знающая, все понимающая, быстро реагирующая.
0: Если ты существуешь, ты мне подходишь.
1: Все супер. Пишите нам на наш сайт europlus.ru, там

0: Die for me. Это Зейн в бригаде Уны и Европе Плюс. 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем Team Building. Послушаем хиты, которые снова стали хитовыми, потому что завирусились, под них снимает видео. Ну и как их вновь не послушать? Сегодня прекрасный, очень красивый трек, под который я видел несколько видео, как человек собирался сделать много дел.
1: И ничего не делал?
0: Естественно, ничего не делал.
1: А я еще видела, наоборот, сборы.
0: Сборы?
1: Сборы, девчонки собираются, там луки примеряют.
0: В никуда, да, наверное?
1: Ну,
0: и потом
1: тоже
0: никуда не идут.
1: Наверное.
0: Да? Встречайте, Наталья Имбрулия, Turn.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:11 в Москве. Тимбилдинг в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. И начинается знакомство с нашими капитанами.
1: Это
0: Вики.
1: У меня Ирена. Ирен, привет.
0: Ирена, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, Ирен, ты откуда?
2: Я из Калуги.
0: Из Калуги. Знаешь, что Ирена написала?
1: Mm-mm.
0: Слово «сообразительное» и очень смеющийся смайлик. Очень. Ирена, отсюда вопрос. Это ирония или ты очень веселая и сообразительная?
2: Я очень веселая и сообразительная.
0: Mm-hmm.
1: Хорошо.
0: Такие...
1: Нам такое подходит.
0: Да, да. Девчонки, знакомьтесь, в моей команде капитан Александр. Саш, привет.
3: Привет.
1: Саш, привет, привет.
0: А ты откуда?
3: Привет, привет, да.
0: Где ты живешь, Саш?
3: Я живу в Ставрополе.
0: Прекрасно. Mm-hmm. Саша вот что написал. Well, опять без меня проиграешь. А потом что?
1: Жаловаться будешь?
0: А потом, как всегда, позор, разочарование и крики «все куплено». Но будем рубиться по-честному. Пару слов о правилах. Сначала, Саш, мы с тобой будем задавать вопрос. Ну, в частности, я его прочитаю девчонкам. Ирена, Вики, у вас будет 30 секунд, чтобы найти правильный ответ. Но ответ правильный должен прозвучать именно, Ирена, от тебя, от капитана команды. Если его озвучит Вики, я скажу, что где-то он звучал, но не от капитана.
1: Да, потом, Ирен, мы, значит, задаем наш вопрос гениальный мальчикам. Мальчики отгадывают. Ну и потом, я надеюсь, что мы празднуем победу с тобой.
0: Как ты прям посмотрела в будущее. Мальчики отгадывают.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо, спасибо.
1: Mm-hmm.
0: Мы же отгадаем.
1: Mm-hmm.
0: Это будет попозже. Вообще. Саша, легко. Расслабься, вопрос девчонкам.
1: Ирена,
0: внимание.
1: Напрягаемся.
0: Один англичанин в 19 веке наблюдал за обработкой ткани и придумал это. Его первыми клиентами стали зоопарк и стадион. Это часто показывают в фильмах, и также часто это довольно страшные фильмы. В одном из них это использовали для борьбы с зомби. Кроме того, на этом даже устраивают гонки, а вот компания Google решила отказаться от этого и заменила его на одно рогатое животное.
1: Так, Ирена, есть ли шансы у нас? Может быть, это какое-то покрытие?
0: Покрытие? Нет.
1: Нет, не покрытие.
0: Это... Что, Ирена?
2: Звонок какой-нибудь.
0: Звонок? Нет, нет.
1: Звонок. Устраивает?
0: Нет.
1: Гонки? Ну, велодорожка.
0: Нет.
1: Нет?
0: Но это не покрытие вообще.
1: Это не покрытие вообще.
0: Это какое-то устройство.
1: Устройство.
0: Устройство.
1: Ирена, давай.
2: Устройство.
0: Ну, оно очень связано с покрытием.
1: Асфальтоукладчик.
0: Нет. Ну, нет так нет.
1: Ну что? Ну
0: газонокосилка.
1: Представляете?
2: Газонокосилка?
0: Газонокосилка, да.
1: Да, неожиданно.
0: Я согласен.
2: А как накрутили, использовали в фильмах еще что-то?
0: Ты чего, там что не фильм про зомби, а пункт назначения и газонокосилка? И фильмы про зомби тоже есть.
2: Да.
1: Ну ладно.
2: Путать людей.
1: И согласны, Ирена, да, умеете вы, Вэл, путать людей.
0: Чувствуется, что у Ирена это любимая игра, да, за утренний эфир.
1: Ну хорошо, хорошо. Ничего страшного. Ничего страшного.
0: Ну подождите, возможно, будет общий проигрыш. Девчонки.
1: Нет, вряд ли будет.
0: Давайте ваш вопрос. Саша, внимание.
1: В привычном нам виде это появилось в начале 20 века. Хотя говорят, что еще древние греки и египтяне использовали нечто похожее. Это легче воды, хотя кажется металлом. Это легко отражает 95% тепла и света. Это используется в кулинарии, хотя само по себе несъедобно. Ну, а некоторые делают из этого головной убор.
3: Фольга.
1: Да, спасибо, Саша.
3: Это фольга.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Саш, ты...
3: Да.
0: Фольголог? Фольговед?
1: А что у тебя на голове сейчас, скажи?
3: Просто фольги.
0: Очень хорошо.
1: Очень быстро.
0: Как хорошо, что я не узнаю ответ на твой вопрос, который ты мне написал. Вэлла, проиграешь, а что потом? Не знаю, потому что победа наша, Саша!
1: Молодец.
3: Круто, спасибо.
0: Лови подарок.

0: Саш, поздравляем.
1: Ну, конечно, ты даешь.
2: Спасибо, ребят.
1: Молодец.
0: Молодец. Ирен, ты не расстраивайся, мы отыграемся.
1: Обязательно отыграемся. Ребят, хорошего дня, счастливо.
3: Обязательно.
1: Пока.
0: Пока-пока.
3: С днем рождения.
0: Спасибо. Пока-пока.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас, это мод Бригадю на Европе Плюс, 9.18 в Москве. На нас, на нас. На нас.
2: Опять.
1: А что дальше будет, Вика?
2: Ну, поговорим про футбол. Я слежу, что там происходит на чемпионате.
1: Это очень хорошо. Это очень приятно. Впереди Вики Ньюс, Бригадю на Европе Плюс.

0: Барселона, Россия и Калиминок, Бригадю на Европе Плюс. 9:24 в Москве, Вики. Рассказывай.
1: Вики Ньюс. В Бригаде У.
2: Не, ну я, конечно, не спортсменка, но я глазочком подглядываю, так, что происходит. Ну, надо же знать.
0: Надо знать.
2: Событие такое, а?
0: Ну и ты тоже не принижай себя, не спортсменка.
2: Ну, спортсменка, ладно.
0: Да.
2: Ну, такая. Ну, ладно. В общем, вчера, на самом деле, был очень активный день, потому что было интересно наблюдать за новостями. Значит, сначала была новость. Мбаппе обошел Месси по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Да, да, да, да.
0: Как это
2: сборная Франции, да, представляешь, сборная Франции очень круто сыграла с командой Сенегала. Угу. Два гола забил, собственно, Мбаппе, и он сразу залетел на третью строчку по количеству забитых голов на чемпионатах всех мира.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Месси, на втором... же у Месси это какой, четвертый, то ли пятый чемпионат?
2: Шестой,
0: шестой,
2: кстати.
0: Шестой.
2: Это тоже рекорд. Ага. Ну, слушай, да, на второй строчке был Криштиану Роналду, а первый, знаешь кто? Давай, Мирослав...
0: Бикович.
2: Клазе.
0: Клазе?
2: Да, представляешь, у него, оказывается, да, был рекорд, который не могли поставить много лет. Вот, ну и я порадовалась, Мбаппе, думаю, молодец. Проходит буквально пару часов, значит, Аргентина хорошо сыграла с Алжиром. Месси там все позабивал.
0: Так.
2: И все, теперь Месси побил рекорд Клазе. Первый.
0: Он на первую строчку,
2: да,
0: сразу вышел?
2: Да, первый, да.
0: Вот это да.
2: Красавчик.
0: Вот это перетасовка. То есть, мало того,

0: то, что он Мбаппе обошел, так еще и Криша?
1: Да.
0: Хм.
1: Ну, ждем новостей следующих.
0: А ведь это только начало.
1: А это только начало, действительно.
0: Легенды.
1: Но следующая новость тоже прекрасная. Президент Узбекистана перенес начало рабочего дня для всех государственных организаций, чтобы все могли посмотреть футбол.
0: О.
1: Он говорит, ну, мы в 8 начинаем, но сегодня давайте в 10. А то там матч важный, Узбекистан-Колумбия, чтобы все могли посмотреть.
0: А
1: да.
0: На один денек или на...
1: На один денек вроде. Ну, я не знаю,
0: или, или прогнозы оптимистичные до конца чемпионата мира. Верим в команду.
1: Ну, пока на один денек, но для всех это реально прикольно, потому что матч был рано-рано утром, можно было посмотреть. Не совсем он идеально прошел. Счет 1-3 в пользу Колумбии. Но мне кажется, это приятно, что все вот могли немножечко понаслаждаться утром прекрасным видом спорта.
0: Ну и повторюсь, это только начало.
1: Это только начало.
0: Узбекистану удачи на чемпионате. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: вот и дождались. Пришло время гороскопа на четверг, 18 июня.
1: Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
0: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
1: Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте.
0: Раки, сегодня вас будут все внимательно слушать и поддерживать.
1: Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея.
0: Девы, нам нужно просто не заниматься тем, к чему сегодня не лежит душа.
1: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
0: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
1: Стрельцы и звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
0: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
1: Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
0: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.

0: Сси, это Кунгс с бригадой на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором уже 23 тысячи рублей и десяточка дополнительно от Озонбанка. Ну, чтобы дополнительно 10 тысяч выиграть, нужно ответить на вопрос с бонусом правильно. Угу.
1: Сегодня международный день пикника. Если погода хорошая, позволяет, можно вечерочком устроить.
0: Вики, я тебя поздравляю. Ты в последнее время амбассадор.
1: Да, мне пикника. Очень нравится.
0: Угу. Всемирный день гармонии. Угу. Ты как человек с хорошим музыкальным вкусом и слухом. Отдельно тебя поздравляю. Ну, еще же музыкальная гармония.
1: Спасибо большое.
0: Угу. День ласточек. Просто любишь ласточек?
1: Да.
0: Ну, поздравляю.
1: И я тебя тоже поздравляю.
0: Да, спасибо. Пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, Алена.
1: Привет, Алена.
3: Привет, привет.
1: Ты где? В каком городе живешь?
2: Из Москвы.
1: Из Москвы. Алена, когда ты проснулась, подумала, боже, какой тяжелый день меня ждет. Или налегке сегодня все?
3: Или, может, проснулась такая, боже, я сегодня выиграю деньги.
2: Конечно, выиграю деньги. Господи, я даже не думала, что до вас дозвонюсь. Я вообще в шоке до сих пор.
1: Вот, мы надеемся, что победы сегодняшнего дня у тебя продолжатся. Ведь в сейфе сегодня 23 тысячи рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Просто ответь правильно на вопрос с бонусом. Но чтобы на него ответить правильно, нужно сначала выбрать этот вопрос. Какой вопрос будет бонусным? Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Первый. Угу. Начинаем с бонуса. Алена, удачи.
4: Первая цифра.
3: Итак, сегодня у нас день суши. Мы говорим про роллы. Кстати, вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Итак, ты любишь роллы, Ален?
2: Обожаю.
3: Я тоже очень люблю. Но вот среди тех, кто готовит роллы, все знают, что самая дорогая рыба, которую используют, это у нас тунец. Угу. И, между прочим, рекордсмен, кстати, голубой тунец был продан за рекордные 3 миллиона 200 тысяч долларов за рыбу. Ну, там рыба такая, размером с дом. Вот. Ну, в общем, вопрос такой. К какому семейству относится тунец у нас? К скумбриевым, лососевым или сельдевым?
2: Так, сейчас скажу. Скумбрия, наверное.
3: Скумбрия, первый вариант, принято.
4: Вторая цифра.
1: Ален, сегодня отмечается День ласточек. И, ну, я думаю, все мы прекрасно знаем, как ласточки выглядят. И когда хотим ее нарисовать, рисуем примерно плюс-минус всегда одинаково. И вот так выглядит самая распространенная и самая узнаваемая ласточка. Она самая популярная. Ее можно встретить во всем мире, кроме Антарктиды и Австралии. Угу. Вот как она называется? Ее название очень похоже на название кита. И вот те три варианта. Ласточка нарвал. Ласточка-белуха или ласточка-касатка?
2: Так.
1: Алена, 3, 2, 1, твой ответ. Итак, твой ответ.
2: Еще раз.
1: Ласточка, нарвал-белуха-касатка. Алена, сама, мы в тебя верим, все получится.
2: Белуха.
1: Второй вариант. Ласточка-белуха, принято.
4: Третья цифра.

0: Алена, сегодня день клубники. Мы перемещаемся с тобой в Древний Рим, потому что там древние римляне верили, что клубника появилась на земле не просто так. На самом деле это слезы богини любви Венеры. Это сердечки купидонов и ловушечки, да, для любви. Или же это мечты бога моря Нептуна.
1: Первое.
0: Первый вариант – это слезы богини любви Венеры. Принято.
2: Итак, Алена из Москвы подобрала такой код от сейфа. 1, 2, 1. Внимание!

0: не сломан.
1: Но подожди, Ален. Возможно, это еще не все новости сейф.
2: Да, да, давай пойдем с третьего вопроса. Ты сказала, что это слезы богини любви Венеры, клубника, да? И это правильный ответ. У нее был сложный период в жизни, и вместо того, чтобы сделать каре, она сделала клубнику.
1: Хороший выбор. Какой хороший выбор. Ален, у меня чуть-чуть промахнулась. Самая популярная ласточка, о которой шла речь, это ласточка-касатка, но она просто косатка. Это вот тот самый кит-убийца, а она касатка. Ласточка касса.
2: Касатка. Косатка. Ну и вот сам вопрос с бонусом. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч. Итак, голубой тунец прекрасно нас относится к семейству скумбриевых.
1: Ну вот и хорошо. С одной стороны сейф не сломала, а с другой ответила на вопрос с бонусом правильно, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка.
2: Поздравляем.
1: Молодец.
3: Спасибо вам большое, спасибо. Я 20 лет до вас звонил. 20 лет не могла дозвониться. Это ужас какой-то.
1: Мы 20 лет тебя ждали. Наконец-то можно расходиться.
2: Да, но в следующий раз звони побыстрее, ладно?
1: Уважаемое руководство, отдавайте паспорта, мы свободны. Звони еще, счастливо. Пока.
3: Спасибо вам большое.
2: Пока-пока.
3: До свидания, пока-пока.
1: Ну а завтра в пятницу в сейфе бригаду 27 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф. Бригада.

0: New Religion, это Бибер Экса и Фейтлесс, Бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас сегодня в саундчеке разные вселенные, которые где-то столкнулись, соединились. У меня знакомый работает в суде. И не то, чтобы ему не нравится, он прям обожает работать в суде.
1: Так сказал, как будто это не разрешено.
0: Под псевдонимом своим пишет рэп.
1: А, серьезно?
0: Да.
1: О,
0: а в этом
1: рэпе
0: он не любит суды. Не буду говорить.
1: Как его зовут.
0: Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Андрей, привет тебе. Голосовые отправляйте нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете истории, в которых стали очевидцами, как разные вселенные встретились.
4: Ага, слушаем.
3: И вот еще одну историю мы успеем на сегодня узнать и удивиться.
4: Давай.
5: Привет, бригада У. Как-то я побывал в параллельной вселенной. Увидел бабушку на остановке с коляской. Ничего себе такого не подумал. Подошел поближе и, мягко говоря, опешил от того, кто сидел в коляске. Там сидел гусь. Гусь, Карл. Гусь.
3: А потом рассмотрел бабушку. Это и не бабушка, вовсе. Гусыня.
4: Бригада.

0: I Know You Want Me, это Pitbull в бригаде У на Европе Плюс. Ну что ж, получается все?
1: Ага.
0: Молодец. Как ты под такую энергичную музыку воссоздаешь танцы, которые совершенно с такой музыкой не ассоциируются.
1: Почему?
0: Эй, хорошо. Так, до пятницы мы с вами прощаемся. Ну, а завтра встретимся.
1: Кватро.
0: Молодец. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: столице 10 ровно. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Минтранс отслеживает ситуацию в московских аэропортах. Западный автогигант объявил об отзыве своих машин по 5 программам. И компания Apple анонсировала скорое подорожание своих устройств. Далее подробности. Минтранс рассказал о ситуации в московских аэропортах, которые в этот момент не принимают и не отправляют рейсы. В Минтрансе отметили, что обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании уже корректируют свои расписания. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. При этом службы аэропортов столичного авиаузла работают сегодня в усиленном режиме. Для этого задействован дополнительный персонал, который поддерживает пассажиров и помогает с бытовыми вопросами. На месте также работают инспекторы Ространснадзора. Тем временем компания «Аэрофлот» попросила пассажиров отмененных рейсов не приезжать в воздушную гавань. Там пояснили, что вернуть деньги и переоформить билеты можно онлайн. Вернуть билеты, приобретенные у агента, можно по месту покупки. Обмен и полный возврат доступны в чат-боте на сайте или в разделе «Управление бронированием». Все это поможет сэкономить время и деньги. В «Аэрофлоте» отметили, что сейчас компания обслуживает пассажиров, чьи рейсы были скорректированы в связи с временными ограничениями. К другим событиям. Американская компания Ford объявила сразу 5 отзывных компаний, при этом 4 из них связаны с тем, что неисправности в машинах не удалось устранить ранее. Отзыв касается машин Focus, Escape, пикапов F-150, а также модели Explorer. По данным производителя, в этих моделях обнаружены неисправности в трансмиссии, приборной панели, электростеклоподъемниках, фарах, системе парковки и бортовой компьютерной системе, которая может перезагружаться прямо во время движения. Компания Apple повышает цены на свои устройства. Об этом официально объявил уходящий глава Тим Кук. По его словам, все дело в резко подорожавшей в последнее время оперативной памяти из-за бума искусственного интеллекта. Кук отметил, что Apple довольно долго сдерживала рост цен и постарается делать это в будущем. Какие именно устройства Apple подорожают, когда это случится, Тим Кук не уточнил. Напомню, компания Apple ушла из России, ее продукция на территории нашей страны не продается, а также отсутствует техподдержка и гарантия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек, евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все, с вами остается Тимур Бодров, всем отличного дня.

куда не готовы отправиться только некоторые ребята и девчата в поисках своего человечка, любимки. Даже на Луну, как моя Мишель только что. Пожелаем удачи в поисках и так здорово.

Как только не произносят имя этого парня, имя, а точнее фамилию, Флоран Ужель, так его зовут на родине, во Франции, как нетрудно догадаться, Ужель — это фамилия, вот, а в англоязычных странах он уже превращается и в Хьюджела, и в Хьюгела, а в Германии, я слышал, вообще называют его Хугель, Хьюгель. Как-то так. Короче, но, как говорит сам диджей и продюсер, ребята, мне все равно, как вы меня называете. Главное, слушайте мою музыку. А мы и слушаем. Только что Ужель на Европе Плюс в компании Солта с треком Jamaican Bam Bam. Окей, ну и давайте с модными парнями продолжим. Впереди Алекс Уоррен и Доминик Файк.

0: как вы любите в эти полчаса на Европе Плюс. Музыка и ничего, кроме музыки. Скоро хит сезона «Дракула». «Дракула» от Тейм Импала и Дженни. Споет наша любимка Зиверт. А еще танцуем и молчим. «Shut up and dance» Sophia the Giants. Короче, ребята, всем наслаждаться, не переключаться. Далее 30 минут только музыка.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой. Кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Да? Ну, то есть таймер, да, отложенный.
4: Я тоже, да, за весь день то, что накопилось.
5: У меня нет посудомойки. Видите, я сама
3: мою. А ты и кушать не готовишь, Саш?
5: Ну, я-то мою. Ну,
4: да, даже если бывает. Не ела, все равно взяла, достала.
3: На всякий случай, да, разница такая. Пыль немножко сбить.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
8: Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
11: Работа, которая имеет значение, навыки которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Run from the sun like Dracula. Вот они там в Австралии, конечно, бегут от солнца, спасаются. Тоже мне проблема. Мы вот с солнцем в эти дни вообще встретиться не можем. Сегодня в Москве пасмурно, облачно и плюс 16. Ну ничего, ничего страшного. К счастью, у нас на Европе Плюс всегда отличные погоды, потому что за климат-контролем следит Тимур Бодров. Так, далее у нас по прогнозам жаришка. Поставлю вам горячий хит сезона «Шаде» от Баинди и компании. До этого «Калифорнийское солнце» от Royal Gigolos. Будет «California Dreaming» на Европе Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

танцует прямо на мне. Как вы себе это представляете, а? Нет, никакой пошлости, конечно, я лично вижу это так. Это танец доверия, это танец, когда вы сокращаете дистанцию и растворяетесь друг в друге. Да, давайте попрактикуем историю эту при первой возможности. Ну, и саундтрек понятно какой, конечно, что-то из Шаде, Smooth Operator. Ну или да, звучавшая коллаба от Баиди, Хчо и Мота. Ну а мы далее в танцах наших ускоримся. Впереди на Европе Плюс эталонный пиано-хаус от Калвина Харриса, новинка Satisfy.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, планы на эти полчаса такие. Тимур Бодров молчит, но Европа плюс только музыка. Впереди клубные герои «Медуза». Будет хит всех времен «Waves». Ну, появится, конечно, страстный Зейн Маликов. Все, как вы любите. Хиты, никакой болтовни в эти полчаса на Европе плюс.
0: Лови лучшие танцевальные треки.
1: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
0: Клабчарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе плюс. Реклама.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zombie.ru. 16+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу. Аарон Пол. Нина Добрев и Люк Эванс.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 12:00.

Outfit'ах Zane. Вот так вот мы скажем ребятам. Все же вокально-инструментальный ансамбль «Токийская гостиница» мгновением ранее на Европе Плюс. А далее мы поем на родном языке в рубрике «Наша Таня громко плачет». Собственно, Таня Ткачук из «Моя Мишель» с песней «Иногда». Но если вам, ребята, девчата, будет маловато, захочется еще больше песен на русском, для этого есть наш стриминг. Называется «Европа Плюс свежая». Он на сайте нашем. А там, как говорится, родное, любимое только для вас. И вообще, слушать все 9 потоков можно бесплатно, без ограничений на europaplus.ru.

как говорил Тедди Свимс, на своем новом альбоме он отойдет от соул-звучания, знакомого по хиту Lose Control. А перед записью новой музыки он вдохновлялся винтажным роком и R&B. Хотя, сдается мне, Тедди Свимс вдохновлялся песней Somebody That I Used To Know от Готье и Кимбры. Уж очень подозрительно похож бит. Вот. Нет? Или мне показалось? Вот. Ладно, ребята, проверьте, если что. Мистер Всезнайка, мистер Новый Ол, только что на Европе Плюс. 12.35, точное московское. Это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров. Далее сменим пластинку. Хит-марафон продолжим в ритмах хип-хопа. Будет хит «Лютер» от Кендрика Ламара и Сизы.

BTS, парни, которые переписывают правила шоу-бизнеса. В прошлые выходные миллионы фанатов штурмовали кинозалы не ради кино, а ради прямой трансляции грандиозного шоу BTS в рамках Ариран Тура. Да, 13 июня было дело в честь 13-й годовщины группы. И, конечно, парни пели отзвучавший хит «Swim». Но так здорово, что наши слушатели услышат хит «Swim» и другие суперпесни от BTS живьем на концерте в Бангкоке. Но вы помните, лайв-тур на Европе+.

0: Джирумные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
12: Бабки, живо!
13: Я не с тех, кого грабят.
11: В дерзком комедийном триллере...
14: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
11: Ночной бизнес.
15: Категория 18+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: завещал нам один мужчина в самом расцвете сил. Спокойствие, только спокойствие. Или, как поют его земляки, тоже шведские ребята, Don't you worry, child. Swedish House Mafia в финале час. Спасибо, ребята. Ну и мы верим в лучшее. Оптимизм не теряем. Телепортируемся в час новый. Там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Добрый день всем. Большинство регионов России ввели ограничения для мигрантов. Названа дата появления первого полностью российского банкомата. И скоростная ЖД-магистраль между столицами получила контактную сеть. Далее подробности. Большинство регионов России ввело ограничения для трудовых мигрантов. ТАСС сообщает о том, что те или иные запреты действуют уже в 52 регионах нашей страны. Например, в Краснодарском крае с 25 года почти полностью запрещено привлекать иностранцев по патентам, а Псковская область с 1 июля ограничивает работу мигрантов в такси, автобусных перевозках, курьерской доставке, ресторанах, кафе, а также в торговле алкоголем и табаком. По словам экспертов, в ближайшее время власти намерены изменить форматы привлечения иностранных работников, вырастет стоимость легального найма, расширится ответственность работодателя и также будет повышен зарплатный порог для иностранных высококвалифицированных специалистов. Тем временем в Москве задержали участников ОПГ, которые занимались незаконной миграцией. По словам официального представителя МВД, задержанных подозревают более чем в 100 эпизодах продажи фиктивных документов. Криминальный бизнес организовали работники магазина и ресторана этнической кухни. Они с 2019 года продавали фиктивные документы иностранцам, не желавшим законно легализоваться в России. Все подозреваемые находятся под стражей, возбуждено уголовное дело. Названа дата появления первого полностью российского банкомата. Гендиректор Гознака Аркадий Трачук сообщает, что первый такой аппарат мы сможем увидеть и опробовать в деле уже в 2027 году. По его словам, до этого времени новейший российский банкомат должен пройти испытания и сертификацию в Банке России. В Гознаке считают, что сам факт появления отечественного банкомата даст мощный толчок к производству полностью российских аппаратов. Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом стала еще на шаг ближе к открытию. Компания РЖД завершила испытание контактной сети для ВСМ. Проверки показали, что она соответствует всем требованиям для движения поездов на скорости в 400 км в час. Изготовлением 800 деталей для новейшей контактной сети занимались 80 российских компаний. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 72 рубля 75 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 34 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

подходит для улыбок. Практикуйте, практикуйтесь. Вот, я сейчас улыбаюсь. Почему? Потому что стартует Playbox. Ура, ребята! Поздравляю. Playbox, я ваш плейбой Тимур Бодров. Yes. Да, значит, далее у нас бизнес-ланч, игра, которой мы радуем тружеников Москвы, спасаем будни от серости и рутины, устраиваем вкусный праздник с пиццей. 4 пиццы и напитки доставляем, и вам тоже с коллегами привезем, устроите пицца-пати, я уверен, отлично время проведете, но для этого нужно написать нам, отправить заявку в бизнес-ланч на europaplus.ru. Во второй половине часа буду дарить билеты на спецпоказ экшн-триллера «Ночной бизнес» в главной роли Рассел Кроу. Все это будет в кинокайфе. Прямо сейчас «Френч Хаус», «Боб Синклар», «Кайза» в Москве, 13.07. Всем «Playbox».

0: Москвы, герои бизнес-ланча. Во-первых, это команда под названием «Истерички». И главное там... Мария. Ну, не истеричка, конечно, самая заводила. Вот это главное. Значит, ароматизаторами и пищевыми добавками занимается она с коллегами. И против... Марии играет команда «Чайная бригада», ее капитан Вадим. Здравствуйте, добрый день, Вадим.
1: Добрый день.
0: Да, Вадим занимается документооборотом в строительной компании. Ребята, рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди, самый важный первый, потому что там определим, кто из вас получит право первым отвечать. Задам вопрос, поставлю две подсказки, потом дяденька говорит: один, два, три. Слово «три» услышали? Произносим название команды. Кто первый, тот первым отвечает. Ответили правильно, заработали балл, ответили неверно. Балл переходит сопернику. По этому принципу играем до 2 очков. Итак, первый вопрос музыкальный. Маша и Вадим. Значит, сейчас вы услышите треки 2 всемирно известных диджеев, но один из них выступает под псевдонимом. Под псевдонимом, а в жизни, в миру его вообще зовут Адам или Адам. В общем, кто этот Адам? Адам, сейчас выясним. Это... Значит, это диджей по имени Калвин Харрис. Псевдоним у него такой. Или под псевдонимом выступает... Ужель. Так, ребята, дождитесь теперь слова «три».
2: Один, два, три.
1: Чайная бригада.
0: Мой любимый момент. Чуть-чуть раньше были истерички. Вот буквально на долю секунды, на одно мгновение. Вздох. Буквально. Маша, Мария, давайте. Это диджей выступает под псевдонимом. На самом деле его зовут Адам. Это...
3: Второй вариант.
0: Второй вариант. Ужель. Флоран Ужель. Так зовут его парня. Это не псевдоним. Это его фамилия на самом деле. А вот Адам — это Калвин Харрис. Он выступает под псевдонимом. Первый балл заработала команда «Чайная бригада». Но ничего, я уверен, Вадим поддержит соперниц и тоже ответит неверно. Да ведь, Вадим? Настоящий джентльмен.
3: Да, конечно.
0: Ладно, ладно, ладно. Давайте, время обеденное. Вопрос соответствующий. Значит, сейчас назову 2 вида хлеба. И один из них был придуман, ну, совсем недавно, лет 40 тому назад, с копейками. Вот, и придумали его для того, чтобы конкурировать с французским багетом. Значит, про какой хлеб идет речь? Это фокачча или чиабатта? Вадим.
1: Чиабатта.
0: Чиабатта. Не фокачча, да? Ой, я все... Так хочется девчонок поддержать. Нет, да, действительно, чиабатта. Ее придумали в 82-м году специально для того, чтобы конкурировать с багетом. Сегодня со счетом 2-0 побеждает команда «Чайная бригада». Девчонки, так за вас болел, конечно, вообще.
3: Поздравляем!
0: Поздравляем! Давайте созваниваемся на следующей неделе. Сделаем все возможное, чтобы пицца к вам приехала. Хорошо, Маша? Только не истерите.
3: Да, обязательно.
0: Все, договорились. Договорились. Все, «Чайную бригаду» поздравляю. И вообще, пишите все. У нас пицца есть для всех офисов Москвы. Бизнес-ланч, европа+.ру.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе+.

Девочки, вот такой вот урок химии. Ваш преподаватель Ваня Дмитриенко. Иван Викторович, да, его зовут? Вот. Домашнее задание запишите, выучить текст песни наизусть. Препод все проверять будет 2 августа на стадионе Лужники, так что готовьтесь. Вот, и у меня есть для вас задание, да, задание в кинокайфе, вопрос, ответ на который принесет 2 билета на спецпоказ экшн-триллера «Ночной бизнес». Все подробности в кинокайфе.

0: от Luxury. Да, тело порадовали, надо теперь что-нибудь для души, да, ребята? В театр там сходить, в кино, на выставку, может быть. Куда конкретно, знает, расскажет Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит драма «Изгой». Герой фильма приезжает с семьей из Барселоны в Утрехт на матч любимой футбольной команды. А после, вместо возвращения домой, неожиданно решает остаться в Нидерландах. Без денег, жилья и знания языка он пытается начать жизнь заново, с чистого листа и разобраться в себе. История, основанная на личном опыте режиссера, исследует темы одиночества, поиска идентичности и попытки вырваться из навязанных ролей. Фильм успел собрать призы в Малаге, получить номинации на фестивале кино «Гоя», что самое важное, разделить зрителей на два лагеря – «за» и «против». К 50-летию рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьета Алексей Рыбников выпускает премьеру «Дух соноры». Спектакль в жанре, который сам композитор называет «тотальным театром». На сцене соединяется симфоническая рок-музыка, кино и театр. Действие разворачивается одновременно в живом и записанном плане. В основе история Хоакина Мурьета, мексиканского Робин Гуда, чье имя обросло легендами во времена калифорнийской золотой лихорадки более полутора веков назад. Начало в 7 вечера, играют в центре Алексея Рыбникова. В ДК «Кристалл» открылась крупнейшая в России выставка «Супер Тойс. Летний сезон». В экспозиции более 1500 коллекционных арт-игрушек от 60 авторов из разных стран. Среди участников ключевые имена мировой арт-сцены, а также российские авторы. В зале коллаборации, где экспозиция будет меняться каждый месяц, сейчас открыли смешариков. Здесь впервые показывают новую серию дизайнерских фигурок в виде любимых персонажей Кроша, Нюши, Копатыча, а также образы из кутюрной коллекции, вдохновленные культовым мультсериалом. Всего выставка заняла больше 2000 квадратных метров и показывает дизайнерскую игрушку как новый язык современной визуальной культуры. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Ночной бизнес – это не просто бессмысленный мордобой. Это лихо закрученный криминальный сюжет с неожиданными поворотами, умными аферами и черным юмором. И экшн-триллер «Ночной бизнес» мы смотрим самыми первыми в стране. Вас, ребята, зовем на этот спецпоказ. Чтобы получить билеты, нужно ответить верно на мой вопрос. Ответ ваш нужно прислать личным сообщением в группе «Европы Плюс» ВКонтакте. Обязательно укажите город и номер телефона. Готовьтесь, можно уже прямо сейчас написать город и номер телефона. А я пока задам вопрос. Значит, фильм «Ночной бизнес», режиссер Дерек Борте, актер в главной роли Рассел Кроу. И что интересно, парни эти уже работали вместе на съемочной площадке. Как называется предыдущая совместная работа Дерека и Рассела? Три варианта ответа. Значит, их фильм предыдущий совместный называется «Неистовый», «300 спартанцев» или «Мстители». По-моему, очевидно, да? «Неистовые», «300 спартанцев», «Мстители». Правильный ответ отправляй личным сообщением в группе «Европа Плюс» ВКонтакте. Город, номер телефона обязательно.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Вот такой вот бизнес ночной в фильме Рассела Кроу или с участием Рассела Кроу. Сейчас нам про свой бизнес, наверное, расскажет Паша. Паша, привет, добрый день.
4: Добрый день.
3: Паша занимается рекламным бизнесом, я тут уточнил за эфиром. Значит, Паша, будем снимать, если кино про твой рекламный бизнес, в каком жанре это будет картина? Как ты думаешь?
4: Ну, наверное, экшен.
3: Тоже экшен?
4: Я думаю.
3: Тоже мордобой? Или, может быть, ну, какие-нибудь любовные интриги, ты влюбился в новую сотрудницу, не хочется чего-нибудь такого вот полегче, нет? Хочется прям мордобоя, да, опять?
4: Ну, давайте полегче.
3: Давайте полегче. Ладно, там небольшая будет разборка, но ничего серьезного, без крови, без каких-нибудь тяжелых последствий. Вот, а зато за всякими вот эти вот экшн-сценами мы будем с тобой наблюдать, когда будем смотреть фильм «Ночной бизнес». Режиссер Дерек Борте, главную роль сыграл Рассел Кроу, и что интересно, парни эти уже работали вместе на площадке. Как называется их предыдущая картина? Три варианта ответа для тебя, Павел. Фильм называется «Неистовый», «300 спартанцев» или «Мстители». Паша?
4: Ну, это, конечно, «Неистовый».
3: Это, конечно же, конечно. Потому что в «Спартанцах» и «Мстителях» Рассел Кроу и не играл вовсе. Так, поздравляю тебя, Павел. В этой шумной обстановке, радостной, вручаю тебе два пригласа на спецпоказ фильма «Ночной бизнес» и желаю тебе приятного просмотра.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Всем хорошего дня.
3: Спасибо. Всем хорошего дня, ребята. И отдельно удачи желаю тем, кто также хочет выиграть билеты. Это можно сделать прямо сейчас в Кинокайфе на нашем сайте europaplus.ru.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: на нас, это мод. Ребята, можно без намеков напрямую вам сказать? До финала часа Сэм Смит, I'm not the only one, Tokyo Hotel, How to Love. И 4 пиццы есть для вас, дорогие офисные работники Москвы. Пиццу можно себе забронировать через наш сайт europoplus.ru. Ваши заявки ждем в бизнес-ланч.
1: Реклама.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europoplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: europoplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Так, Сэм Смиту нам готовит новую музыку. Мы узнаем про это в Star News в подробностях.
1: Уже нет.
0: Уже рассказали все, да.
1: Другие новости найдем.
0: Ладно.
1: Так что ждите.
0: Значит, Сэм Смит заканчивает выступление. Саша Гордеев начинает. Я, Тимур Бобров, пошел домой.
1: Все, хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Всем хорошего дня. И много классной музыки у нас, так что оставайтесь поблизости.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 14:00 в Москве.

Бимбер и Axel Faceless на Европе Плюс, New Religion, 14 часов и 20 минут уже в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Прогреваем этот летний четверг горячими хитами. Продвигаемся нескучно, очень ритмично. Через пару минут услышим песню про Next Summer от Дамиана Дэвида. И дождемся Тейм Импалы и Дженни. Их классный хит «Дракула» совсем скоро на Европе Плюс.

Теймон Пали Дженни на Европе Плюс. Дракула. Ну, этот Дракула пробрался уже во многие музыкальные чарты по всему миру. Я думаю, наш Еврохит ТОП-40 тоже не устоит. Так что можете поддержать трек, если нравится, на сайте europlus.ru. Завтра уже будем подводить музыкальные итоги недели. Завтра пятница, так что с 14 до 16 здесь Алекс Манойлов. 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно подключайтесь. Пока же подключаем Маккензи Аромбо. Услышим Underwater. И дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне. Совсем скоро. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ничто не будет нас отвлекать от классной музыки в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy.

0: и много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа-плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15.00.

0: электронной музыки. Кельвин Харрис на Европе Плюс. Классная вещица Satisfy. 15 часов и 19 минут по Москве. Ну, в субботу вечером, кстати, у нас будет еще больше классной электронной музыки. Обязательно подключайтесь. Топ Клаб Чарт, Рети Дэнс, как всегда, украсят вечер субботы. Пока же движемся далее вместе с Мартином Гарриксом. Услышим Animals и дождемся The Second Voice. Let Me Be. Скоро-скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шон и Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

горячий ритм от The Second Voice на Европе Плюс. Let me be. Ну, надеюсь, много горячих теплых деньков еще впереди этим летом, так что успеем насладиться классным временем года под лучшую музыку, разумеется. Продвигаемся далее вместе с Медузой, услышим Don't Wanna Go Home, и клан Карусель тоже здесь. Ride уже через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Зажжем как следует. Огромное количество классных хитов впереди на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Джишон, Ride It. Слышим Терри Свимс, Мистер Know It All. Брук Секстиан, Pay to Exist. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
5: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочность чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 2026 год. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

By Инди Хчо и Мод на Европе Плюс, Шаде. Ну, если эта песня вас зацепила, то не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Заходите на сайт europlus.ru. Завтра уже будем подводить итоги этой недели. Алекс Манилов, Еврохит ТОП-40 с 14 до 16. Завтра обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же ждем Рэя Далтона «All We Got» и Russian Рауф Алехандро тоже здесь. Горящая вещица «Понго». Скоро-скоро.

Рашин и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Понго. Хорошо, конечно, такую музыку слушать где-нибудь на пляже, греясь на солнышке. Надеюсь, у кого-то такая возможность как раз сейчас есть. Отпускной сезон все-таки никто не отменял. Но в любом случае, хорошей музыкой будем наслаждаться все вместе. Далее впереди у нас Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.

0: Да, скоро скажем гудбай уже этому рабочему четвергу. Продвигаемся потихоньку в сторону вечера. 16 часов 51 минута в Москве. Всем классного настроения. До финала часа успеем послушать Black Eyed Peas, Where is the Love. И Мона тоже здесь, и Ардан через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: классной музыки вопросов абсолютно нет. Еще больше хитов заряжаем в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 17:00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
2: Саш, привет, всем добрый день. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал драйвера креативной экономики в России. Это программное обеспечение, реклама и гастрономия, а также исполнительские искусства, архитектура и урбанистика. По итогам прошлого года вклад креативных секторов в ВВП страны составил 4,2%. Правительство планирует увеличить их долю до 6% к концу этого десятилетия. Для примера, в других странах наибольшие темпы роста показывают кино, ремесла и культурное наследие. В правительстве обсуждают возможность предоставления преференций иностранцам при покупке недвижимости в России, включая упрощенное получение вида на жительство. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По словам застройщиков, они получают запросы от иностранных граждан на покупку значительных объемов жилья при условии предоставления льгот. Стасишин отметил, что российский паспорт начал цениться во всем мире, и власти аккуратно подходят к этому вопросу. И в Китае появились необычные круизы без конечной цели, которые длятся 3 дня и 2 ночи и предлагаются жителям мегаполиса просто расслабиться на борту без остановок. Первые такие путешествия запустили в Шанхае. Для пассажиров подготовили шоу, магические представления, тематические вечеринки и поздние ужины. Заполняемость корабля ограничили 80% для большего комфорта. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Star News и Саша Гордеев.
3: Это топ-новости в Star News. Lil Nas X анонсировал новую музыку после курса реабилитации. Музыкант сообщил, что прошел лечение в реабилитационном центре, где ему диагностировали биполярное расстройство. В августе прошлого года артиста задержали в Лос-Анджелесе за нападение на полицию. Суд закрыл дело, обязав рэпера пройти программу психологической помощи. Сейчас исполнитель хита Old Town Road чувствует себя гораздо лучше, избавился от страхов и уже активно записывает новые треки. Сабрина Карпентер получила судебную защиту от преследователя. Американский суд запретил 31-летнему Уильяму Эпплгейту в течение 5 лет приближаться к поп-звезде, ее сестре и их дому ближе, чем на 90 метров. Мужчина более 10 раз пытался прорваться в особняк артистки в Лос-Анджелесе, нападал на охрану и утверждал, будто они с Сабриной участвуют в секретной военной программе по спасению мира. Шакиру заметили на свидании со звездой сериала «Линкольн для адвоката» Мануэлем Гарсия Рульфа. Пару застали вместе на выходе из отеля в Западном Голливуде. Очевидцы засняли, как знаменитости мило общались, смеялись, а затем уехали на одной машине. Рок-легенда Джон Бон Джови возвращается на сцену после 4-летнего перерыва из-за операции на голосовых связках. Музыкант объявил, что полностью восстановился и анонсировал масштабный тур группы Бон Джови под названием Forever. Летом артисты отыграют серию из 9 концертов в Нью-Йорке, а в сентябре 3 раза выступят на лондонском стадионе Уэмбли. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News. Yeah.

Милый Portugal The Man и Robbie Blues и Phoenix. 17 часов 20 минут на часах столицы. Всем доброго вечера. Tonight сегодня. Не скучно проведем время. Конечно же, шоу Rush скоро начнется.

Кстати, в 7 вечера ловите Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь. Много интересных тем можно обсудить, так что подключайтесь. Rush в 19.00 на Европе+. Пока же дождемся Авалон Лукстон, Vertigo через пару минут.

0: 12 ноября Библиус Vertigo. Ну, если кто-то к вечеру уже успел соскучиться по бригаде У, как раз самое время послушать, что интересно было сегодня в рубрике Soundcheck бригады У.
1: Soundcheck бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вселенные столкнулись. Угу. Как люди или события из разных вселенных встретились в одном месте?
3: Слушаем.
2: Послушаем.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я ненавидела английский язык. В итоге сейчас я полиглот и переводчик и владею 14 языками.
2: 14.
3: Я услышала. Да. Я в шоке.
2: Это абсолютная правда. Там это же сообщение еще там на 14 языках отправила. На всякий случай включила на русском, чтобы всем
3: было
2: понятно.
3: Ну да, спасибо.
2: Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. По молодости, когда был худой, хорошо играл в футбол. Но, видать, что-то остаточное осталось. Хоть я сейчас и плюс 35 килограмм, но когда играю, бывает, вспоминаю какие-то финты или еще что-то. И просто разрыв шаблона у некоторых детей, которые смотрят, как играют. И они говорят мне: ну вы не обижайтесь, мы вам прозвище придумали. Я говорю: какое прозвище? Они говорят: пухленький хинтер. Ну вот у детей разрыв шаблона, что если пухлый, значит не должен по сути играть. А тут еще и хинтер.
3: Круто.
2: Пухленький хинтер. Это и красиво звучит, уютно, по-доброму.
3: И еще... как будто бы это название фильма про супергероя.
2: Кстати, да, и разминает дикцию.
3: Угу.
2: Продолжаем.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А у меня несостыковка вселенной из-за брата, который в детстве ничем не занимался в виде спорта, даже в футбол не играл, потому что мячик больно бьется. И сейчас дядя этому 40+, а он не просто занимается, он активно участвует в соревнованиях по боксу. О как!
2: Но выбор очевиден. В боксе не нужны ноги, там просто мячик больно бьется, а руками... Руки мощные у человека. Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. Столкнулись у меня две вселенные. Всю жизнь говорила, что не выйду замуж за лысого и за татарина. В итоге 10 лет в счастливом браке за лысым татарином. Мужчина с большой буквы, любим безумно. И у нас все прекрасно.
3: Чудесно.
2: Счастливая ты, Танька.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

Фокс и Клара Кайзе на Европе Плюс. I can't wait. Песня про то, как всем ждем окончания рабочего дня. Кто-то уже дождался, отдыхает. Ну, в любом случае, классно проведем этот вечер под лучшую музыку. Bruno Mars у нас на подходе. Слышим I just might. И певица Ёлка тоже здесь. Проще. Совсем скоро.

0: «Елка» на Европе Плюс. И проще не будем усложнять, конечно. Просто заряжаем лучшую музыку, лучшие мировые хиты. Здесь в плейлисте Европы Плюс к финалу часа продвигаемся. Очень по-летнему, весело и задорно вместе с Рики Мартином. «Living La Vida Loca» совсем скоро. И «Dua Lipa» тоже здесь. «Illusion» дождемся.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
7: Бабки, живо!
8: Я не из тех, кого грабят.
6: В дерзком комедийном триллере
9: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
6: «Ночной бизнес».
10: Категория 18+.
11: Европа Плюс.

0: Мартин устроил тут жару нам в финале часа на Европе Плюс. Отличная вещица, заряжающая. Так что, надеюсь, заряжает она вас на классный вечер, вечер отдыха, который пройдет вместе с Европой Плюс. Всем отличного настроения, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице уже 6 вечера.
1: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов пришел, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Россияне стали лидерами по покупке жилья в Турции. Владельцы карт Visa и MasterCard в России могут столкнуться с сокращением бонусных программ. И «Рыжий кот» сорвал спектакль «Ромео и Джульетта». Подробности далее. Россия готова оказывать дипломатическую поддержку усилиям по долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке после подписания меморандума между США и Ираном. Об этом заявили в МИД России.

Ведомстве выразили готовность продолжать способствовать устойчивому регулированию ситуации в регионе. Напомню, ранее Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта и снятие морской блокады. Россияне в 50 раз подряд стали лидерами покупки жилья в Турции среди иностранцев. Об этом сообщает турецкий статистический институт. В мае граждане России приобрели 268 объектов, опередив Иран и Украину. Российское лидерство длится с апреля 2022 года. По прогнозам экспертов, оно сохранится еще 1,5-2 года благодаря высокому качеству турецкого жилья и прозрачной системе расчетов. В Москве 26 июня состоится масштабное событие от Index City. Это конференция для тех, кто создает рекламу и управляет брендами. Мероприятие станет навигационной сессией для всей индустрии рекламы в программе «Стратегические сессии о влиянии ИИ на правила игры, смене экономических моделей и эволюции потребителя». Участников ждут 38 реальных практических кейсов и более 200 спикеров, экспертов рекламного рынка. Конференция завершится вручением премии «Высокой технологии». Все подробности события есть на сайте atindex.city. Владельцы карты Visa и MasterCard в России могут столкнуться с сокращением кэшбэка и бонусов из-за планового вывода этих карт из оборота. Об этом предупредил председатель правления Национального банка сбережений Алексей Кузьмин. Бонусы традиционно финансируются за счет доходов от эквайринга и межбанковской комиссии. Снижение может начаться уже в следующем году, а наиболее ощутимым станет в 2028. И «Рыжий кот» сорвал кульминацию спектакля «Ромео и Джульетта» в турецком театре. Он выбежал на сцену в самый напряженный момент, когда Джульетта рыдала над телом Ромео. Вместо трагической развязки зрители видели, как животное начало играть с волосами актера и покусывать его, вызвав смех в зале. Видео с рыжим актером за сутки набрало 1,5 миллиона просмотров. Публика оценила неожиданное появление кота, назвав его настоящим хэппи-эндом. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 72 рубля и 75 копеек. Евро на отметке 84 рубля и 34 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Европа плюс.

на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 18.18. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин. В столице пока поливает, поэтому, пожалуйста, берите с собой зонтики и на дорогах будьте аккуратны. Ну, а музыка. Музыка будет идеальной, летней, для того, чтобы было хорошо и приятно проводить этот четверг, а точнее уже вечер четверга вместе с радиостанцией номер один в России. Что могу предложить на ближайшее время? Например, Кальвин Харрис и Джези. Услышим классный трек Satisfy. Прежде кое-что супер хитовое. Ну, потому что там человек-легенда, это Тиесто и Бриана Грейс. Услышим Beautiful Places, ну и Чимин с супер-хитом, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Who?

Как же мне нравится эта история, а? Кальвин Харрис, Джейзи на Европе Плюс прямо сейчас. И Satisfy, трек, который запросто может добраться до первой строчки нашего Еврохит ТОП 40. Может быть, это случится уже завтра. Ну ладно, не до первой, но до первой десятки все возможно. Поэтому добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru. В любое время, в любой момент заглядывай, голосуй, поддерживай своих любимчиков. Ну и завтра, конечно же, не забывай послушать, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 по Москве. Повтор случится в субботу в прямом эфире. Все с 16 до 18, да, тут немножко другое время, поэтому пометь это для себя. Ну, а если хочется это все посмотреть, тогда добро пожаловать на Муз-ТВ в субботу в 11.

0: сейчас в твоем радиоприемнике. Уверен, ты узнал Fightless и Baby Rexha New Religion, трек, который отметился в нашем Еврохите. Ну, я думаю, что эти ребята что-нибудь нам еще подарят. Будем ждать этого момента. Ну, а я подарю до финала этого часа отличный трек от Britney Spears, Toxic. Ну, а также Cartoon, Кристиан Ярви и Китти Флорентайн, On the Break of Dawn, уже скоро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: поп-музыки. Да, до сих пор еще остается ею, по крайней мере, в моей голове. Это Бритни Спирс, ее «Токсик» в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше хиты будут. Ну и, конечно же, будет вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша в новом часе. Пройдемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, салют, в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новость о самом главном расскажет Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Ребят, привет. Всем добрый вечер. В России официально утверждена профессия писателя. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за консультации частного психолога. И на аукционе в Париже не смогли продать необычную сумку. Подробности далее. Глава Гознака Аркадий Трачук объяснил повышенный спрос на наличные в России. Он объяснил это поиском нового баланса между наличным и безналичным оборотом, а не только перебоями с интернетом и платежами. По его словам, спрос на банкноты будет колебаться в зависимости от банковских ставок, потребностей людей в расчетах и доступности платежных инструментов. За последние 7-10 лет потребность в банкнотах упала кратно, но сейчас формируются достаточные запасы. Профессия писатель появится в России с 1 сентября этого года, об этом сообщили в Минцифры. Согласно документу, профессиональный писатель должен знать русский язык, историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы. В трудовые функции входит создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка. Утверждение стандарта стало значимым шагом в поддержке литературного процесса в стране. В Госдуме предложили ввести социальный налоговый вычет за консультации психолога, работающего вне медицинской организации. Авторы инициативы отметили, что сейчас вычет можно получить только за услуги медицинского психолога в медучреждении. Однако значимая часть граждан обращается к психологам-консультантам, работающим как ИП или физические лица. Таким образом, складывается правовой пробел. Оплативший услугу в медучреждении получает вычет, а обратившийся к частному специалисту нет. Законопроект направлен на заключение в правительство. Крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм остаются наиболее близкими и эмоционально значимыми ценностями для россиян, это показал опрос в ЦИОМ. Чем более абстрактно понятие, тем больше вариантов его трактовки. 59% участников не смогли дать определение понятию ценность. 23% связали его с внутренними целями и идеалами, а 19% с нормами и правилами поведения. И в Париже не смогли продать на аукционе клатч из шкуры тираннозавра. Ее вырастили в лаборатории из коллагена бедренной кости динозавра. Лот оценивался в 300-500 тысяч евро, но ставки не поднялись выше 150 тысяч и сумку не продали. Организаторы признались, что им пришлось придумывать цену, так как подробных прецедентов еще не было. Будущее уникального экземпляра пока не определено. Переговоры с частными коллекционерами продолжаются. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 36 копеек. Евро будет торговаться на отметке 85 рублей и 3 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну и сразу к теме нашего сегодняшнего эфира. Тема объемная, тема масштабная, как говорится. Сформулировали мы ее так. Я все время покупаю себе обновки. Ну, есть такие люди, которые постоянно не могут остановиться. Не могу остановиться. Покупаю
3: либо
1: себе
3: те, да, обновки. Кому всегда нечего надеть.
2: Либо да.
1: Бывают такие люди.
2: Ну, шкаф что... ломится, но надеть нечего.
1: Да, и, соответственно, нечего надеть, а значит, нужно что-то купить новенькое. Будем обсуждать. Сегодня, Саш, ты как единственная представительница прекрасного пола. Расскажи, что тебе есть высказать и поделиться по поводу темки нашей.
2: Ну, я действительно часто покупаю себе обновки. Раньше это было еще чаще, когда у меня особенно появились деньги. И я менялась, как бы меняла свой стиль. То, что я носила там 3 года назад, я уже, например, не ношу.
3: А что ты носил 3 года назад? Какой стиль? Что это был?
2: Ну, я переехала в Москву.
3: Московский стиль стал теперь.
2: Нет, я... Ну, кстати, он стал более расслабленным, потому что раньше в универе я носила пиджаки какие-то, а здесь все ходили в худи. Я тоже начала ходить в худи, в джинсах. В общем, у меня куча дома худи.
1: А, ну такой более спортивный, ушла от формального классического, да?
2: Да. И стал супер расслабленным. Но сейчас я не хочу носить худи, и у меня куча их, и они в шкафу лежат, и просто так лежат. Но я довольно часто покупаю вещи, я как-то поняла, что... Чаще это эмоциональная какая-то покупка. Просто я хочу закрыть какую-то эмоциональную дыру, возможно, в себе. Поэтому покупаю.
1: Быстрый дофаминчик немножко тебе, когда нужен.
2: Да, но бывает, что эти вещи, ну так, один раз эта вещь придала мне какую-то эмоцию, и потом все. И поэтому я решила, что я буду как бы примерять, ходить, но не обязательно покупать.
1: Но не брать. Ты уже взяла аскезу или пока вот такие маленькие меры?
2: Нет, я не брала аскезу.
1: Не брала аскезу, хорошо.
3: Аскезы пока просто еще не по скидкам. Сейчас вот скидки будут на аскезы. Да, можно будет и аскезу купить.
2: Ну, это же мне приносит по цене в целом радость. Вот, поэтому зачем быть глобально несчастным, если можно в этом моменте быть...
1: Немножко порадовать себя какой-нибудь обновочкой.
3: Быть счастливым, но бедным уже.
1: Да. Ну, Саш, последняя обновочка у тебя чего было? Что было?
2: По-моему, сережки я купила. Но это не задержит. То есть это же может быть что угодно.
1: Ну, все равно. Ну, как бы ты же на себя это надеваешь, поэтому да. Артур, у тебя как с обновками?
3: Вот Саша сказала, что когда у нее появились деньги, она стала покупать больше одежды. Когда у меня появились дети, я стал покупать меньше одежды себе. И больше одежды им. Да. Ну, кстати, на самом деле, я, мне кажется, покупаю одежду, когда у меня вот уже правда пропадет, ухудшится сильно состояние моей старой одежды.
2: Но обновка — это же не обязательно одежда.
3: Ну а что, про обновку? Мы, мне кажется, все-таки про гардероб сегодня говорим.
2: Ну, может быть,
1: ну,
2: ты...
1: по большей части, да. А что еще, автомобили ты имеешь в виду?
2: А для автомобиля, да, может быть. Или мебель какую-то, ну, обновку.
3: Я бы, конечно, хотел похвастаться, что я всегда покупаю себе новый автомобиль.
2: Нет, коврик, например, для автомобиля. Или вот эту вонючку для автомобиля.
3: Нет, мне кажется, мы сейчас сильно вообще разойдемся в понятиях, все наши темы. Я все-таки, наверное, вот про одежду, ну, не знаю, про аксессуары какие-то, окей. Ну, сумка, может быть, еще, хорошо.
2: А ты часто их меняешь?
3: Сумки меняю часто. Если по секрету, да, последняя сумка, с которой я хожу довольно долго, я отжал у своей жены. Да, потому что посмотрел, такая, ну, вроде бы, довольно такой унисекс, кажется. Да. Просто проблема такая, что раньше я носил рюкзаки, а рюкзаки часто тормозят на входе в метро, например, чтобы проверить. И меня это всегда бесило, потому что часто бывает, что идешь там впритык, и вот тратите время на прохождение ленты какой-нибудь, всегда бесило. А почему-то сумку поясную, ну, тут такую, даже не поясную, которую ты вешаешь просто на одно плечо, ее не досматривают почему-то.
1: Даже такого же размера. При этом,
3: да, абсолютно. Причем у меня состав всегда тот же самый. Там ноутбук какой-нибудь, может быть, наушники, аккумулятор, что-нибудь такое. Ножи и пистолеты. Шутка.
2: А вот если, интересно, с пакетом ты выходил?
3: Не, вот, кстати, с пакетом я всегда всех презирал, кто ходит с пакетом. Даже как-то, да. У меня был одногруппник, который ходил с пакетом в университет и в какой-то момент сказал: Жень, давайте я подарю сумку свою какую-то. У меня одна была старая, и он так радовался этому. Да, и потом ходил остаток, мне кажется, еще пару курсов вот
1: просто
3: с моей сумкой.
1: Тебе не попадались хорошие, качественные, по-настоящему классные пакеты.
3: А какие классные пакеты? Там, где женщина в профиль нарисована, черная такая.
2: С розами и с ручками мощными.
3: А, не знаю.
1: Да, зависит от плотности, от того, какие ручки. Это, конечно, не пакет майка должна быть. Я как школьник 90-х могу про это рассказать, какие пакеты лучше подходят для похода в школу. Друзья, поделитесь своими историями про обновки. Тема у нас сегодня «Я все время себе покупаю обновки». Есть ли за вами такой грешок? Потаенный грех. Покупаете ли вы обновки себе? Что именно? Может быть, про последнюю обновку нам расскажете чуть подробнее. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете можете нам рассказать в текстовом сообщении, записать голосовое, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК или можете записать голосовое сообщение на нашем сайте europaplus.ru. Нужно нажать на кнопку «Написать в эфир».
0: На Европе Плюс.

0: сегодня тему «Я все время покупаю себе обновки». Друзья, расскажите про себя, что вы не можете почему-то, по какой-то причине остановить. По какой, кстати, причине? От покупки новых вещей, что именно вы покупаете. Можете нам позвонить, можете написать текстом, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Я расскажу немножко про цифры из запросов, где выясняли, кто больше шопоголик, мужчина либо женщина. Вот ваше мнение какое?
3: Ну, женщина, мне кажется.
2: Вот стереотипно, да? Типа, женщины, конечно.
3: Мне кажется, даже по нашему срезу, вы же сказали, что вы не часто покупаете.
0: А мне кажется, в штуках вещей женщины, а вот в потраченных деньгах, возможно, мужчины.

0: мужчины.
1: Более качественные. Ну, кстати, Антон, да, ты больше близок к праве. Правде, потому что вот в целом исследование под заголовком, что мужчина чаще выбирает брендовые вещи, чем женщина. Исследование такое проводилось, и оно подтвердилось. В целом, ну, мне кажется, примерно одинаковое количество покупают вещи в интернете. Вот там чуть больше, может быть, перевес в сторону женщин. Но у мужчин, как правило, правда, покупки дороже, потому что они покупают технику, какие-то гаджеты и вещи, даже если из одежды, но надолго. Это, как правило, тоже дороже. Вот. Но при этом еще довольно часто люди ходят еще и в офлайн-магазины. Я вот в целом, кстати, не люблю ходить по торговым центрам.
2: А я вот только в офлайн люблю. Я вообще ничего в онлайн не заказываю из одежды.
1: Странно, да, потому что, значит, ты мужик, Саша. Потому что по этим данным...
0: Мужик, пацан, ну посмотри, молодой пацан.
1: Да, малый человек. Да, в общем, мужчины чаще ходят по магазинам, нежели женщины. 68% против 58%.
2: А вы, получается, женщины, ну потому что ты, Артур, не ходишь по магазинам, я знаю.
0: А почему ты... Вот взяла и обобщила, Саш, я ничего не говорил, что люблю, я не люблю. Ты уже нас с Артуром в одну женскую категорию вписала.
2: А вы для меня... Друзья.
0: Смотри, какая история. Пожилые женщины. Да.
1: Не любить ходить по магазинам и ходить по магазинам. Разные вещи.
0: Да, кстати.
2: Ну ты же не любишь и не ходишь.
1: Ну нет, ты ходишь,
2: онлайн.
1: Но, знаешь, с таким лицом, типа,
0: Саш, он же женат, как он может не ходить по магазинам? Ты чего?
1: Да, это правда. На самом деле, вот если касается каких-то, не знаю, предметов гардероба, к примеру, да, то, правда, лучше сказать что-то онлайн, посмотреть, примерить, вот, и провести время за компьютером или телефоном, нежели ходить от магазина к магазину.
2: Вот мне нравится.
1: И вот бесконечная примерка какая-то. Я вообще не вижу примерки. Когда ты приходишь, надо снять с себя старую одежду, надеть новую, потом посмотреть на свою старую и понять, что она вообще какая-то, как будто с бомжа.
0: Подожди, ну ты зато сразу видишь, как она на тебе сидит, не сидит. Нет? По длине подошло, не подошло.
1: Да, может быть, но в любом случае ты ограничен выбором конкретного торгового центра, мне кажется.
2: Это ведь и хорошо, потому что слишком много выбора тоже тяжело выбрать.
0: Просто меня, например, подбешивает, когда вот, ну, условно, я знаю, что у меня там джинсы, к примеру, 31-31, да, там ширина, длина. И вот это у разных производителей, это будут совершенно разные джинсы. Одни очень узкие, другие, наоборот, там болтаются. И по длине тоже самое.
1: Но, по-моему, я где-то читал, что иногда производители специально немножко завышают свои размеры для того, чтобы люди чаще их выбирали. Ну, типа, если, например, девушка в какой-то конкретный бренд ходит и понимает, что вот одежда этого бренда сидит на ней гораздо меньшего размера, типа, она покупает S-ку, футболочку там, а она на ней сидит.
0: И она будет приходить за S-ками, потому что ей льстит.
1: Потому что это S-очка у меня, между прочим. Да, поэтому некоторые бренды действительно этим пользуются. Хотя, конечно, да, лекалы у всех супер разные. Не знаю. Ну вот, судя по опросу, мужчины все-таки, они такие приверженцы именно старого подхода, когда нужно пойти по магазинам, все пощупать, потрогать, зажигалкой проверить, кожа не кожа, на ботинке, например. Вот. А девчонки, конечно, покупают чаще одежду и чаще делают это в интернете, Саш.
0: Да. Друзья, расскажите, как это у вас происходит. Наша сегодняшняя тема: я все время покупаю себе обновки. Как, где вы покупаете себе обновки? Тоже в онлайн-магазинах, в магазины такие обычные, в торговые центры вы куда-то едете. На рынке, может быть, вам нравится так, по старинке, на картоночке, чтобы со всех сторон в крохотное зеркальце себя рассмотреть. Поделитесь с нами своими историями. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Я все время покупаю себе обновки. Наша сегодняшняя тема. Светлана пишет, наша слушательница, такое сообщение. Обновки в плане одежды не совсем про меня. Но что-то маленькое, милое и желательно недорого, это да, точно про меня. Почти каждый месяц обязательно нужно порадовать себя чем-то в плане покупок. Это как доза дофамина, и регулярно есть такая потребность.
1: Мне кажется, это прекрасно, потому что некоторые люди очень жалеют деньги на такую мелочь, но из этого и создается настроение, вся жизнь.
0: Нет, а у меня как раз, вот, например, есть знакомая, она жалеет деньги на то, ну, все равно там одежду, как бы ты хочешь, ну, чтобы была нормальная одежда по качеству, то есть это будет все равно какая-то значительная сумма, но вот чтобы как раз вот повысить немножко настроение, она покупает типа ерунду, она для себя взяла, что какой-нибудь лак для ногтей, который стоит очень недорого и при этом, может быть, пригодится и приносит удовольствие.
1: Вот я тоже за такие покупки. Вот подобное сообщение. Я покупаю себе всякие ободки для волос, красивые. Еще люблю много комфортной обуви, такой милой и красивой. Обязательно обувь кожаная. Вот. Ободочки всякие разные.
0: Ободочек, это звучит недорого. Но вот смотри, вот что ободочек, что лак для ногтей. Вот что из этого можно примерить на мужчину? Что мужчина, которому нужен быстрый дофамин,
2: бандана ему нужна, чтобы он стал рокером какой-нибудь.
1: Да.
0: Ну не, ну мужчины бесцветный лак, как бы очень немногие мужчины ходят на маникюр,
2: бесцветный
0: тем более...
2: лак грызть невкусно, Саш.
1: А может там со вкусом какие-то?
0: Нет, Артур, он бесцветный, но не безвкусный.
2: А может добавлять разные лаки?
0: Это такой немножко.
2: Фу, я себе представил, человек, который, Анжели, облизывает свои ногти.
1: А тебе, кстати, пошел ободок, Артур.
2: Да, ты думаешь?
1: Ну да.
2: У меня наушники всегда, я всегда в кепке хожу, как правило.
1: А под кепкой, представь, был бы ободок.
2: Вот, кстати, по поводу кепки, да, вот что я готов, на что готов тратить деньги, наверное, на кепке. Я, кстати, последний раз давно, наверное, не покупал. Но
1: вот пора тебе.
2: Да, так засматриваюсь.
0: Соглашусь, у меня тоже, наверное, последний вот из вещей, если обновка, то это бейсболка Торонто Репторс. И это же целый, я не знаю, Артур, как у тебя, для меня это целая история, потому что мне далеко не всякие кепки идут, бейсболки. И вот, например, те, которые модные, с прямым козырьком и такие очень высокие, мне кажется, что они на мне смотрятся смешно, поэтому я еще более такие олдскульные, где...
2: Они же не модные, Антон,
1: мне кажется,
2: с прямым, да, у меня тоже раньше были с прямым козырьком. Они вроде бы мне шли, такие рэперские немножко, но что-то от них все начали отказываться, да.
0: Ну и хорошо, ну хорошо.
2: Сейчас такая обычная пятиуголка, как они называются.
0: Короче, это целая история. Вот все равно подобрать, чтобы она была правильной высоты, чтобы она была не слишком квадратная.
2: Это правда, это правда, да. Вот, кстати, по поводу вопроса размерной линейки, вот головные уборы тоже отличаются супер сильной, странной везде, потому что, ну, как правило, во-первых, на них всегда какой-то one size, один размер, и трудно подобрать.
0: Ты же можешь затянуть. Там,
2: да,
0: или...
2: да, но когда, например, у меня вот довольно большая голова, мне кажется, там 58 размер или какой, я помню еще из военных сборов, когда были цифры на кепке. Но когда вот эта вот полоска, которая регулирует размер, она слишком растянута, то вот это вот окошечко, так скажем, для волос, оно выглядит не очень, как будто ты не по размеру ребенка какого-то кепку надел на себя. Поэтому надо найти чуть побольше.
0: Проблема. Да, друзья, расскажите про себя и свои обновки. Какие обновки вы себе регулярно покупаете? Может быть, тоже что-то простенькое из одежды. Что именно? Может быть, это не касается одежды, а просто чтобы порадовать какой-то мелочевкой. Что для вас вот работает в виде быстрого дофамина, приятного для вашего настроения? Расскажите нам об этом. Можете нам позвонить. 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем тему «Я все время покупаю себе обновки». Какие именно, для чего, с какой целью, друзья, вы покупаете себе обновки? И что за последняя обновка у вас была? Сообщение от наших слушателей. Не скажу, что прям фанат именно одежды и шопинга, и же с нею, скорее больше влечет удовольствие от каких-то мини-покупочек для быта, души или что-то на уровне гаджетов, так сказать, практичность. Проблема в том, что могу потерять контроль на нужном и ненужном, а потом думать, а ведь можно было бы эту практичность в более заметном плане использовать, а у меня прям сдвиг по фазе плюшкинизма. Ну, в смысле жадности.
1: Ну, если вот все так практично, то это, наверное, совсем не будет доставлять удовольствие. Если ты точно знаешь, что, о, я сейчас куплю себе вот это, вот это, вот это, такого-то цвета, ну и что?
0: А
1: это
0: если...
1: уже перестает быть развлечением.
0: А если ты покупаешь то, что тебе нужно, но ты дождался, не знаю, там, «Черной пятницы» или еще чего-то, и со скидосом?
1: Ну, опять же, это вот это томительное ожидание, это
2: да,
1: надо дождаться.
2: Да, может, уже перегорел.
1: Да, плюс,
0: это уже
1: мне кажется...
0: быстро, это медленный дофамин, я понимаю.
1: Это, во-первых,
0: вас,
1: да, и уже, наверное, даже не дофамин.
2: Ну, кстати, у всех людей по-разному. Вот вы получаете удовольствие, когда вы что-то купили дешевле? Я... нет.
0: Ну...
1: Я, знаешь, я понимаю, когда я не получаю удовольствие, когда я что-то купил, а потом я увижу, что это стоит дешевле где-то в другом месте. Вот это ужасное вообще состояние ощущения.
0: Это лучше не смотреться. Да, самое главное. А тебе ведь еще твой компьютер подкидывает потом то, что ты искал когда-то, и уже купил, и он тебе спецпредложение, купите.
2: Ну, это ведь показывает, что ты смог купить что-то дороже.
1: Ой! А мог и дешевле купить. Да, я помню, как-то покупал тур, ну, там, планировали отпуск, думаю, возьму заранее, это же будет дешевле. И почему-то я постоянно каждый месяц проверял, думаю, насколько выросла цена, сколько я выиграл. И в какой-то момент цена была точно такая же, а потом даже дешевле стала. Подумал, елки-палки вообще, что это такое?
0: Подожди, подожди, сейчас говорят же, что рубль немножко изменит свой курс. Тогда.
1: О, непонятно, чего желать. Да. Так, телефонный звонок. Елена дозвонилась, расскажет историю свою по поводу шопинга. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте. У меня, вот видите, подруга есть, которая говорит, что вообще нужно себя радовать. Не просто, что вот порадовать, пойти себе что-то купить, это тебя во что-то там как-то вдохновит на что-то. А потому что если на себя не тратить, то не будут приходить финансы. То есть ты тратишь на себя деньги, и, соответственно, приходят финансы тебе.
0: Поэтому, Лен, а скажите, вот, да, вот такое для подруги, если она так говорит, вероятно, это дело работает, а она чем занимается, кто она по профессии? То есть вот она на себя побольше потратила, откуда к ней приходят деньги, если, например, у нее фиксированная зарплата? Или она чем занимается?
3: Ну, она не бизнес-леди, ничего. То есть, ну, обычная работа у нее. То есть она финансист, работает бухгалтером.
2: Вы пробовали?
0: Ну, при этом...
3: О, то есть зарплата обычная, ничего. Да, ну, то есть в любом случае, по-любому, то есть где-то как-то, ну, наверное, что-то может быть, я не знаю, может, у мужа приходят деньги побольше. Ну, то есть какие-то вот все
1: нам... Ну, то есть, да, потом ты эти совпадения же самостоятельно как-то...
3: Я не знаю.
1: Нет, ну, возможно, имеет смысл, если ты, скажем, там, заключаешь какие-то контракты, и ты, если придешь в презентабельном внешнем виде, да, и все сразу скажут, о, это человек серьезный.
3: Вот как-то вот...
2: А у вас когда-то работала ее теория?
3: Ну, есть вот даже вот такое, да, есть такое даже мнение. Ну, у нас, например, я, например, люблю покупать вещи так. То есть, если даже мне вещь какая-то я понравилась, я покупаю, то, соответственно, я стараюсь под эту вещь подобрать, ну, то есть, если, например, это брюки или кто, соответственно, верх. То есть, чтобы это все было, ну, чтобы у меня были вещи и базовые, и, соответственно, чтобы это все можно было одеть, а не так, знаете, как бывает. Купил, повесил. У тебя
0: то есть, Лен, вы сразу... Да, извините, Лен, что перебиваю. То есть вы сразу покупаете не одну вещь, а типа комплект. Вот что там, вот эти брюки мне понравились, к этим брюкам нужен верх, а лучше два или три верха, да? Там как бы...
1: Как это капсула называется, да, вот так?
0: Типа того.
3: Ну да, стараюсь. То есть как бы не просто так деньги тратить на вещи.
2: Ну да, очень грамотно.
3: Пошел, порадовал.

0: себя. Купил себе там какую-то вещь, да, и радуешься. Вот смотрел, один раз одел и повесил.
1: А тут купил сразу комплект, да?
0: Носилось и...
1: Из 8 вещей.
0: Да, чтобы-то носимо было. И не просто так деньги выкидывались на ветер.
1: Да, это вот на мужчин примерять. Вот пошел, купил себе... Там не просто катушку для спиннинга, ну что это, она сама по себе ни туда, ни сюда. Тут ты себе купил там и сразу, и саму удочку, да, и набор блесен. Ну, конечно, это же...
0: Даже так, да.
1: Такая капсульная коллекция.
0: У меня тоже такой любитель, да, он у меня там по очкам, то есть любит очень хорошо, ну, очень очки любит хорошие, там сумки, вот про сумки вы говорили тоже, то есть с пакетиком никогда не ходил. То есть, соответственно, чтобы это сумка была или портфель, или такое. То есть, ну, у него бизнес, поэтому ему, соответственно...
1: Представил себе бизнесмена, который с пакетом на работу приезжает.
0: Вот такое, да.
2: Только с контрольным пакетом можно приезжать на работу бизнесмена.
1: Нет, с пакетом единственное место, куда... Продолжайте далее.
2: Мы тут заболтались сами.
0: Да, возможность там, предположим, пойти там что-то себе купить есть. Ну, то есть, как бы порадовать себя чем-то, да? Но мы стараемся, как бы, чтобы это было
1: не злоупотреблять.
2: Да, спасибо. Да,
1: Елена, спасибо. Вот. Спасибо вам большое за звонок. Друзья, расскажите про себя. Я все время покупаю себе обновки. Может быть, вы тоже вот не можете себя остановить. Прям вот зуд у вас начинается в ладошках. Не такой вы рациональный человек, как Елена. Расскажите про себя. Какие обновки вы покупаете? Как часто? Что именно? Звоните 745-6565.

Друзья, сегодня обсуждаем тему «Я все время покупаю себе обновки». Поделитесь своими болями. Почему вы покупаете себе обновки? Для чего и как часто? И что больше всего, что эффективнее всего в плане обновки? Может, это не вещь одежда, а просто какая-то вещичка маленькая, а удовольствие огромное. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Я постоянно покупаю себе обновки, наша сегодняшняя тема, и вот мужчины. Мужчины, которые тоже любят обновочки и испытывают просто нечеловеческое удовольствие. Наш слушатель пишет нам, Сергей, весь год заказываю все для рыбалки. Воблеры, леску, катушки, фонарики, комбинезоны. И каждый раз при распаковке я радуюсь, как ребенок. В итоге 2 выезда за лето на рыбалку. Но сколько радости от покупок!
1: Это же самое классное, да, когда ты думаешь, как я классно поймаю на нее рыбу. Mm-hmm. И неважно, поймаешь ты или не поймаешь.
2: А можно же и репетировать дома сидеть, ну, с этими приборами своими.
0: В смысле? С дивана сбрасывать и как будто ловить что-то?
2: Ну, когда?
1: Ну, можно прям в ванну набрать даже воды вот так вот, да? Пустить туда карасей покупных, которые живые еще, и пытаться их ловить.
2: Не, ну, просто визуализировать. Ну, девушки же тоже сначала около зеркала красуются, а потом они, ну, представляя, как это будет в жизни. Точно так же можно рыбачить.
0: А надо ли мужчине перед зеркалом? Он там, знаешь, там смотреть, насколько красиво он закидывает удочку, там, знаешь, так с нахлёстом, чтобы...
2: Мне кажется, можно, да, чтобы мастерство свое совершенствовать.
1: Не знаю, мне кажется, мужчины прячут такие покупки, чтобы вопросов лишних не возникло, сколько это стоит.
2: Это прям очень дорого.
1: Это как правило.
0: А мне кажется, что к таким покупкам вообще, вот, кстати, это идея для бизнеса, должны идти сильно сниженные в цифрах ценники.
1: Чеки
0: то есть ценник
1: какие-то
0: абсолютно настоящий, но только там цена указана в несколько раз меньше.
1: Очень удобно, наверное.
0: Семейных мужчин, да.
1: Да, но так и девчонки могут потом прознать этот сегмент.
0: Да, мне кажется, они так и делают. Ну, тут как бы... Женский сегмент уже охвачен этим бизнесом.
1: Может быть. Да, так, ну и тему мужскую продолжим. Алексей дозвонился, расскажет, что такое? Александр здесь, да. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите свою историю, какие обновки вы себе покупаете.
3: Да я хочу вот... Ничего, я люблю кроссовки, а у меня жена ругается, что у меня много кроссовок.
2: А сколько у вас действительно много? Я
0: считаю... Сколько пар у вас?
3: Нет, я считаю, пар где-то 40.
1: Ого!
0: Уважение! Александр, но! Александр, смотрите, вы всегда приводите в пример Федора Смолова. Федор Смолов тоже сникерхед, фанат кроссовок. Он там собирает какие-то... Причем он, я где-то недавно в интервью слышал, Федор Смолов рассказывал, что он покупал кроссовки, а он как футболист любил раньше, по крайней мере, обувь, которая очень плотно на ноге сидит. И сейчас он эти кроссовки того размера уже на себя надеть не может. Вот они стоят и просто радуют его только внешним видом.
1: Тут претензия может прилететь. Ты видел, сколько Федор Смолов зарабатывает в пике, в прайме своем, а? Один из самых высокооплачиваемых футболистов был, а? 2 миллиона евро вот у него контракт был.
2: А вам зачем столько кроссовок?
3: Нет, у меня все кроссовки по размеру, слава богу. Все это самое, но вот моя женщина, у меня рука, еще у меня много кроссовок.
1: А где вы храните их? У вас какие-то прям стеллажи специальные, стенд, не
0: кстати,
1: знаю, там,
0: да. И как вы их выбираете?
3: Да, гардеробный.
0: Они у вас как, в коробках или просто стоят? Чтобы это же нужно все в голове просто держать.
3: Просто
1: стоят. Какая самая дорогая модель, Александр, кроссовок, которую вы купили? Это ведь, вероятно, какие-то такие, ну, релизы очень редкие, скорее всего, да, еще?
3: Белые рибоки 24 тысячи.
0: Ну, это классические, да? А какие самые любимые, вот в которые все время впрыгиваете, и они прям, ну, как тапочки?
1: Да, если у вас рядом с вами ваша вторая половина, и вы не можете сказать настоящую цифру, цену, да как-нибудь намекните, как-нибудь, чтобы мы поняли.
0: Схохотните нервно, да.
3: Она
0: да, Александр.
3: Дороги нету, и
0: не-не, а самые любимые есть какие-то? Что за кроссы?
3: Самые любимые, самые красивые, это лоферы, блин, босс.
0: Ну, тоже, ну, база. Ну. Саш, спасибо большое, спасибо. Спасибо за звонок. Не знаю, если жена будет предъявлять претензии, что слишком много, ну, правда, но Федор Смолов, да, он чуть больше зарабатывает, но Федор Смолов, вот, насколько я знаю, он завершил футбольную карьеру, то есть он, по сути, пенсионер. Александр может говорить, дорогая, если у пенсионера столько кроссовок, почему я, человек работающий, не могу себе позволить 41-ю пару? Мне кажется, это должно сработать.
1: Да, скорее всего, нет, конечно, но... Да, помечтаем.
0: Но попробовать можно, да. Друзья, расскажите про свои обновки. А наша тема сегодняшняя. Я все время покупаю себе обновки. Какие именно вы обновочки любите, от чего не можете, от покупки чего удержаться? Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте голосовые сообщения на нашем сайте europaplus.ru. Нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир».
4: Европе плюс.

0: Comes Again здесь на Европе Плюс. Пока кто-то считает деньги, Артур считает поводы для радости и находит их в обновках.
1: И в голосовых сообщениях.
0: Да, мы нашли голосовое. Мы этому безумно рады.
1: Мы команда.
2: Всем привет, всем здорово. Мое первое обращение голосовое в Европу. По поводу обновок. Недавно вот решил проапгрейдить машину. Купил себе вонючку в салон. Сразу поехал на трассу тестить. 0-100.
1: О, ну что? А хорошая вонючка?
0: Кто
1: я думаю, снимает полсекунды.
0: А вот меняется ли атмосфера в машине, если действительно у вас новый аромат?
1: Если пахло плохо и появилась вонючка, то пахнет еще хуже. Вот так вот скажу я. Но я вот противник вообще на самом деле сторонних запахов автомобиля.
0: Почему?
1: Ну, не знаю, мне они довольно приторные, как правило.
0: Нейтральный какой-то.
1: Вот почему-то не удавалось подобрать какой-то нейтральный такой хороший аромат для автомобиля.
3: А для меня... Вот если меня, в принципе, может в машине укачать, и если запах этой вонючки, елочки, смешивается с запахом бензина, иногда в машинах пахнет бензином, вот это вот самый укачивающий запах вообще. Друзья, расскажите, какие обновки вы себе регулярно покупаете? Может быть, тоже что-то для любимого автомобиля? Может быть, какие-то еще вещи вас особо радуют? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете присылать голосовые.
4: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе

0: Кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Европа плюс. Лучшие.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему. Я все время покупаю себе обновки. Наши слушатели рассказывают про обновки, причем в самом широком смысле этого слова. Не только обновки в плане вещей, которые там мы носим, одежда, обувь и так далее, а в более широком смысле. Вот, например, Вера нам пишет такое сообщение. «Меня увлекло новое хобби – цветоводство. Теперь мои обновки – это маленькие комнатные растения, приобретенные в специальных магазинах. Это не те популярные пальмы или розы в горшках, которые есть в каждом супермаркете. Мне очень нравятся редкие декоративно-лиственные экземпляры разных цветов. Есть с красными, с розовыми, фиолетовыми листьями, с бархатной или пушистой

0: поверхностью разных видов и сортов. Покупаю обычно совсем малышей, из которых можно самостоятельно вырастить полноценный красивый куст. Очень интересно наблюдать за их ростом, за каждым новым листочком. А отдельная любовь – атмосферные растения, которые растут без земли, на воздухе. Они как домашние питомцы, можно взять в руки, нужно купать их раз в неделю. Наверное, реализую так потребность в заботе, хотя у меня еще есть дети и кошки.
1: Ой, ну я сразу тоже подумал ассоциативно, что это очень похоже на домашних питомцев. Угу. И, скорее всего, даже по уровню вовлечения, наверное, таковым и является.
2: Угу. Ну, не
0: жалко, а вы слышали про атмосферные вот эти вот, которые типа не в земле растут?
1: Нет. Что это мох не в земле растет, например?
0: Я вообще не понимаю, а как они и питаются?
1: Едой, или это какая-то мухолов.
0: Не, ну их там надо. Да-да-да. Либо они насекомых ловят, либо что. То есть расскажите, что это за атмосферное растение.
1: Так, а вот пока Дима сообщение написала по поводу одежды. После развода покупаю себе классные вещи, невзирая на чье-то мнение, и кайфую от этого. Жена все время навязывала свое мнение. Теперь вот обновил тело, похудел на 15 килограммов. Полтора года занимаюсь в зале и доволен собой. Вот повод, чтобы сменить гардероб.
2: Ну, кстати,
1: появился,
2: да,
1: у Дмитрия.
2: Можно, получается, и растолстеть, и похудеть, и это будет повод.
1: Мне кажется, второй, шмоток, наверное, менее приятный повод. Надо обменять гардероб, потому что ничего уже не влезает из старого любимого.
2: Либо просто можно аргументировать тем, что ты же меняешься, твой стиль меняется, ты постоянно находишься в поиске. Вот.
0: Да.
2: Такой аргумент. А такое сообщение: я покупаю в основном онлайн и в последнее время нашла для себя лайфхак, как снизить количество стихийных покупок, а все благодаря функции постоплата. Я в моменте заказываю кучу всяких разных плюшек, на которые упадет мой взор. Они приходят в пункт выдачи, а я уже остыла, и мне много уже не надо. Я не забираю или отказываюсь полностью от заказа, и очень часто это меня спасает в последнее время. Я тоже, кстати, раньше так делала, когда промышляла всякими вайлдберрисами, озонами.
0: Сейчас где-то начали всхлипывать продавцы на этих площадках.
1: Да, потому что они платят как раз-таки комиссию за эти все доставки.
0: Доставку, возврат.
1: И так далее.
2: Ну а что поделать?
0: Не-не-не, мы ни в коем случае не обвиняем, Саш, тебя. Ну как бы так устроены эти площадки, но в целом, да, с точки зрения продавцов, это, конечно, когда люди заказывают, там, не знаю, 50 вещей, а оставляют себе одну. Это очень по продавцам очень сильно бьет, потому что как бы у них на складе этой вещи уже нет, они ее не могут продать, а потом заплатить за то, чтобы к ним обратно доставили. Иногда это лежит на складе там у маркетплейса. Короче, целый
1: сайт. Особенно если товар лежит на складе в Москве, а купили его во Владивостоке, пока до него доставили.
2: Ну, вы сейчас прибьете людям чувство вины, и они будут скупать все. Вот
1: ну, возможно, это имеет смысл, да. Немножко осознанного потребления. Сразу подумай, хочешь ты это купить или не хочешь купить.
2: Ну и придется покупать все, что тебе не надо.
1: Потому что либо не покупать, Артур, то, что,
2: на что
1: не
2: надо. Неловко. Отказ.
0: Неловко, да. Извините, пожалуйста, мне совсем не нравится. Ну давайте, сколько стоит? Представим так, на рынке.
1: Может быть.
0: Ой, какая невкусная черешня. Сколько вы за нее хотите? Вы с ума сошли. Ладно, давайте 4 килограмма.
2: Не, ну бывает, что ты из неловкости и жалости берешь да покупаешь.
1: Ну, по поводу этого, кстати, это правда. Ну вот, не знаю, как можно отказать, если ты, да, что-то уже заинтересовался купить, а потом понял, что это дорого. Все же подумают, что ты, наверное, бедняк, сейчас не сможешь купить, и ты такой: я возьму, хорошо.
0: Хотя ты померил, а потом, да, оказалось, что... Только вы знаете, это ценник не от этой вещи.
1: Да-да-да. А вот есть у вас в другом размере? Нет. Ах, вот именно этот мне и нужен был. Или в другом цвете каком-нибудь. Хотя вот у меня есть друг, который, он по образованию актер. И я с ним как-то ходил в магазин. И вот у него удивительным образом работает вот этот процесс отказа. Когда он понимает, что цена его явно не устраивает, он называет: да это грабеж какой-то. Вот так вот. И мне стыдно с ним рядом было находиться в этот момент. Да, когда он закатывал такой настоящий скандал now.
0: Здесь. Это правда, да, неловко за таких людей.
1: Да.
2: Ну, может, так, ему скидки делали, нет?
1: Нет, да. Ну, хотели, чтобы он побыстрее покинул помещение.
0: Просто закатывали глаза и ждали, пока он уйдет.
1: Я вместе с ним. Да, мы ждем ваших голосов в голосовании. Какие обновки вы чаще всего покупаете? Здесь есть разные категории, вот как на маркетплейсе где-то. Одежда и обувь, косметика и уход, товары для дома, аксессуары для автомобиля, гаджеты и техника, аксессуары, типа сумки, украшения какие-нибудь, спорт и хобби, товары для питомцев, либо товары для детей. Выберем самые частые и самые покупаемые вещи, из какой категории они будут, узнаем в финале часа.
0: Да, голосуйте и рассказывайте свои истории. Я постоянно покупаю себе обновки нашей сегодняшней темы. Расскажите чуть подробнее про себя. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывайте голосовые.
3: На Европе Плюс.

0: покупаю себе обновки. Наша сегодняшняя тема. Рассказывайте свои истории по телефону, в текстовых сообщениях. А прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Это Раш. Саша в тему.
2: Есть такие обновки, которые не стоят того, чтобы мы их приобретали, а есть жизненно необходимые покупки. Именно такие практикует у нас китайская молодежь. Китайские зумеры гоняют они в Южную Корею, чтобы определить свой цветотип и под них уже, под свой цветотип подобрать определенную...
0: Цветотип?
2: Цветотип. Ага. Есть специалисты, которые определяют, какой тебе оттенок подходит, какой тебе носить точно не стоит. И вот именно в Южной Корее находится главный центр, главный хаб цветотипов.
0: Угу.
2: Вот.
0: Это странно.
3: Это ты прям идешь на консультацию, да? Ложишься на кушеточку.
2: Ты идешь на консультацию к стилисту, он тебя смотрит, все это определяет. И
0: это же, по-моему, зависит от цвета твоей, оттенок кожи, цвет глаз, mm-hmm. цвет волос, и ты...
3: И освещение, есть ощущение.
0: Есть
3: от помещения, да.
2: Ну, поэтому там
0: у меня, по-моему, моя цветовая гамма — это что-то ранняя весна или что-то такое.
2: Ну, вот сейчас и, Антон, ну,
0: кстати...
2: Почти, да.
3: У нас же, оказывается, консультант по цветотипу в студии прямо сейчас.
2: Я гоняла в Южную Корею и решила, чтобы вы много не шопились, вот этих непонятных вещиц себе не напокупали. Я определила ваш цветотип. Ну, правда, нет, это был не специалист, а просто в приложении. Загрузила ваши фотографии. Вот. И, значит, Антон, у тебя светлая весна. Ты был прям light spring. Доминирует у тебя светлота, теплота. Тебе подходит идеально кремовый. Слоновая кость, персик.
3: Антон, ты бежевая мама.
2: Лососевый, можно.
0: Да, я дядя из Пинтереста. Пинтересный дядечка.
2: Ну, кстати, вот да, действительно, мне кажется, тебе подходит.
3: Пинтересно получается.
2: И теплый коралловый.
0: Еще коралловый обожаю.
2: Это твои основные цвета, а базовые цвета — верблюжий тебе цвет подходит.
3: Это какой верблюжий?
0: Верблюжья лапка или верблюжий горб?
2: Ну, не помечено.
0: Не помечено, ладно.
3: Зачем ты скарфузил Сашу вот сейчас?
2: Я честно не поняла.
3: А ну и слава богу.
0: Саша, нет, я понимаю, что это, как говорится, кто понял, тот понял.
2: В общем, тебе, Антон, нужно избегать все.

0: теплых, агрессивных, тяжелых. Теплые тебе идут. Агрессивные цвета, да, чистый черный, делает твое лицо визуально старше и съедает нежных твоих черт. Mm-hmm.
1: Поэтому Антон Вербалиужий.
2: Спасибо, Саш, большое, да. Записал.
0: Вот, да. Поэтому, если ты будешь покупать импульсивно что-то, пожалуйста, вот цвет верблюда покупай. Mm-hmm. У Артура цветотип мягкая осень. И вот, кстати, Артур, какие цвета тебе нравятся? Давай проверим.
1: Ну, вот мягкая осень, примерно.
0: Ну, это какие? Мы сейчас видим на тебе футболочку такого зеленого, глубоко-зеленого хаки цвета.
1: Как будто с Антона, да, получается? Весна.
0: А, кстати, вот это прям оливковый. А тебе действительно идет оливковый хаки.
1: Где оливковый-то? Ну, ладно, допустим.
0: Ну, такой зеленоватый он же.
1: Ну, мы же такая видим... невкусная оливка, скажем так, да, не спелая, хорошо.
0: Ну да, горчичный, терракотовый и цвет жженого апельсина.
1: Жженый апельсин — это...
2: Жженый апельсин, ничего себе.
1: Это надо еще представить, вообразить, да, чтобы это было.
0: Ну, такое чувство, что ты одеваешься по цветотипу уже сам.
1: Ничего себе.
2: Круто. Молодец, чисто интуитивно, да, как цвет удается.
0: Но избегай, пожалуйста, неоновых оттенков и ледяных цветов. Не надо тебе светить как неон. Косте подходит глубокое лето, deep summer. Идеально подходят пыльные оттенки. Серо-синий деним, графитовый, холодный ягодный или приглушенно изумрудный. И тоже нужно... И нужно тоже избегать ярко-оранжевого.
1: Есть ощущение, да, что после посещения консультанта по цветотипу тебе нужно еще и посещение какого-то филолога, который расшифрует вот этот вот холодный ягодный цвет.
2: А потом посещение финансового коуча, который поможет тебе заработать на обновление твоего гардероба.
1: Да, потому что фиг найдешь еще холодно-ягодного типа футболочку. И она, скорее всего, не будет стоить, как простая базовая белая футболка.
0: А в этом-то вся и суть, что ты должен быть уникальным.
2: А верблюжье, это же вообще, вы представляете, какой ценник?
1: Да.
0: Ну, в общем, китайские ребятки-зумеры определяют и покупают себе вещи, не жалеют деньги, но берут под цветотип.
1: Но самое главное, что китайские зумеры еще и шьют эти вещи.
0: Ну, не зумеры мне.
1: Альфа.
2: Да, но, Саш, спасибо тебе большое за то, что разложила ты нас по временам года. Какие вот мы разные, да?
1: Мы Вивальди практически.
2: Глубокое лето и какая осень? Какая осень?
0: Осень
1: теплая.
0: У нас мягкая.
1: А мягкая.
0: Мягкая.
2: А мягкая осень, да. Ой, прекрасно. Такие прям сезоны. Друзья, расскажите про себя, про свое увлечение обновками. Как часто вы себе покупаете обновки? Только вещи, одежду? Или какие-то маленькие штучки для вашего увлечения, ради вашего хобби? Поделитесь с нами вот этими источниками быстрого дофамина, что вам повышает настроение стремительно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу обновок. Вот мы такие ха-ха, хи-хи, обновки, ой, как здорово, повышать настроение, но иногда ведь это может стать проблемой. Вот я так понимаю, что для нашей слушательницы произошло именно так. Мы так. С моим доктором решили это, ну, в смысле, вот покупку всяческих обновок не перебарывать, а контролировать. Я ограничила для обновок бюджет и теперь покупаю в месяц немного. Решила откладывать на потом. Не отказывать себе, а потом куплю, попозже. Так намного легче. Стараюсь теперь не тратить на фигню. Болезнь шмоток прошла. Соблазны все перебарываю, но болезнь интерьерная и мебели осталась. Много вещей купила, качественные, дорогие, радуют в долгую всегда. Но почему-то надо себя радовать чем-то новеньким и необходимым снова и снова.
1: Видимо, для интерьерных покупок нужен уже другой доктор по интерьерным делам. Другая специализация.
0: Специальный, да, да, видимо.
1: Да, да. Но... ничего себе. Но если прям проблема настолько была сильная, что аж пришлось к специалисту обращаться, видимо, там...
2: Ну,
1: что прям...
2: поголезно, это... возможно, да.
0: Это хорошо, что, во-первых, специалист помог, а вот этот лайфхак, да, что не отказывать себе в покупках, а просто типа, так, я, да, это куплю, но не сегодня, попозже. И вот это вот действительно для многих может стать таким, такой палочкой-выручалочкой.
2: Уже.
1: Ну, а можно, да. Можно ли второй половине мужчине говорить так в ответ на просьбу жены? Можно. Я тебе это куплю, но потом как-нибудь, не сегодня. Посмотрим.
0: Можно.
1: Когда-нибудь.
0: Но два раза. Один раз ты говоришь это ей, а второй раз уже в зале суда, из-за чего вы разводитесь.
1: Да, вот я тоже об этом подумал.
0: Как-то так. Друзья, расскажите про свои обновки, что именно вы для себя покупаете, как часто и какие душевные дыры, возможно, вы закрываете этим самым. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Про любимые обновки от наших слушателей. Миш пишет: чаще всего покупаю книги. Себе и маме. Маме, конечно, больше. Она их проглатывает. Я читаю не так быстро и более молодых авторов. Что-то откладываю, прочитаю позже. Обязательно выкладываю отзывы о прочитанном.
1: Ну, здорово. Получается, что хобби оправдывается вашим.
2: Да. Ну, вообще, конечно, это довольно дорогостоящее хобби, учитывая, сколько стоят нынешние книги. Это прям дорого, но вот сейчас научились тоже верстать книги так красиво, что они как предметы интерьера тоже.
1: Тем более ты собираешь свою библиотеку, ты можешь ее передать потом своим потомкам.
0: А, да. Вы имеете в виду, если книги физически такие бумажные?
2: Я думаю, это про такие.
1: Электронные, думаю.
2: Скорее всего.
0: Ну, мне кажется, электронные просто удобно. И более того, по-моему, я, правда, никогда не пользовался, но на разных сервисах

0: мозолит глаз на полке, она у тебя в электронную книгу закачана.
1: Ну, может, удобнее, да. А я вспомнил, что еще есть, вот правда же, книги, которые как предметы интерьера, они как-то даже называются, там, какие-то под модными брендами. Их ставят исключительно как подставку для вазы какой-нибудь. И эти книги, удивительным образом, стоят огромное количество денег. Типа 7, 8, 10, какие-то catwalk, как они называются.
0: Они очень красивые. Ну, нет, есть вообще вот такие, которые там на журнальный столик, знаешь, в большую комнату в гостиную бросить. Там, конечно, эти альбомы, там либо фото, либо еще что-то.
2: Ну, есть же даже книжные стилисты, которые тоже подбирают, с какой книгой...
1: Южнокорейские?
2: Ну, селебрити, с какой книгой появиться где-то. Я же вам даже подбирала книги.
1: Ну, ничего себе.
0: Ну, телефон, звонок у нас.
1: Евгения дозвонилась, и рассказы про то, как она тратит много денег на шоппинг. Жень, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, Европа Плюс. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Артур. Очень рада вас.
0: Здравствуйте.
1: Взаимно, Жень.
0: Аналогично. Расскажите скорее, чем вы себя радуете, какими обновочками?
3: Да, все это маркетплейсы проклятые. Они, с одной стороны, хорошо, конечно, нам очень облегчают жизнь, а с другой стороны, облегчают и кошелек. Меня вот недавно уволили с работы, я вот эту неделю, первую вообще в своей жизни, безработный человек, обычно как-то уходил с работы на работу, и мое главное утешение я нашла на маркетплейсе. Сейчас я вот только что оттуда забрала товары.
1: Хотя, казалось бы, да, работы как бы нет, заработной платы, соответственно, тоже стабильной. Надо потратить все оставшиеся деньги.
2: Но можно что-то потратить, снимаете, чтобы не пришли эти деньги. Как-то.
0: Снимаете стресс таким образом, да?
3: Конечно, и занимаю время, наверное. И, кстати, вот вы говорили недавно, вот только что про книги. Я заказала себе на маркетплейсе книгу «Самый богатый человек».
1: В Вавилоне?
3: Я ее, как вы понимаете, не прочитала.
0: Ну, подождите, она уже у вас есть. Она уже у вас есть.
3: Да.
2: Она вас уже должна питать.
3: Уже хорошо, согласна.
2: Им присутствует.
0: Да, слушайте, Жень, а вот что лучше всего работает вот с точки зрения повышения настроения? Какая-то вещь, в смысле шмотка, да, одежда, там, обувь, или книжка, или какая-то мелочевка для дома интерьерная, вот в вашем случае?
3: В моем случае это скорее аксессуары, потому что их не может быть мало. Я думаю, Саша тоже со мной будет согласна. Угу. Они должны быть под каждый наряд. Вот. А книги, ну, это сложно. Либо как по каким-то, может быть, отзывам от друзей или знакомых. Да, иногда выбираешь и понимаешь, что вот точно теперь у меня тоже есть. Но в основном это какие-то мелочи. Вот сейчас я купила себе много разных подвесочек и буду представлять, как буду на новой работе ходить красивая.
1: Слушай, я вот что подумал, если все-таки заниматься шопингом как средством для снятия стресса, то, наверное, офлайн шопинг, когда ты ходишь по магазинам, он более практичен. Ну, ты кстати, ходишь по красивым нравится? Магазинам, там красивые пакеты. Потому что, ну что там на маркетплейсе? Пришел товар какой-нибудь завернутый в 5 пакетов, скотчем переклеенный, ты в этом небольшом...
0: Торкой дурацкой.
1: Да, прикрылся, вот как на рынке, правда, стоишь, никакого удовольствия нет. То ли дело пойти в магазин, походить, побродить, музыку-то послушать какую-то, нет?
3: Ну, согласна, это приятно, это даже немножко такое луфари, как будто бы отдых. Ну, не знаю, в моем случае я девушка такая крупненькая, и на меня сложно, например, в обычных магазинах найти какую-то одежду, а на маркетплейсах ее огромное количество. Листать разных продавцов и посмотреть, о боже мой, смотри, эта девчонка похожа на меня, возможно, мне эта вещь тоже подойдет. Это прям уже буквально вещи с какими-то отзывами, опять же. То есть, как они носят.
0: Ну, кстати, да, да, это вот...
3: Тактичнее.
0: Это плюс, когда реальные фотографии реальных людей. Жень, спасибо большое. Вам желаем найти работу своей мечты поскорее, чтобы и эту часть закрыть в своем, скажем так, листе желаний. Друзья, расскажите на свою историю. Мы сегодня обсуждаем тему. Я часто, постоянно покупаю себе обновки. Что за обновки покупаете себе вы? Можете рассказать, звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей по поводу обновок. Кто что подразумевает под обновками? У мужчин обновки свои. Александр пишет: «Добрый вечер. Мне нравятся запчасти для велосипеда и постоянное улучшение технического состояния любой техники. Просто велозапчасти дешевле, чем автозапчасти. Хотя, — пишет Александр, — у меня есть мечта купить американскую втулку, но цена кусается».
1: Это вот пока, надо сказать, что запчасти велосипедные дешевле автозапчастей. Потому что иногда, вон с Костяном поговоришь, он тоже рассказывает о том, как собирал свой велик и сколько это стоит. Ух, цены там, будь здоров.
2: Вот у меня и нет велика, наверное. Потому что я не трачу.
0: Может, так хорошо. Ты не транжир, Саш, конечно. Да. Друзья, расскажите про себя и свое увлечение обновками. Какие обновки вы себе регулярно покупаете, не можете устоять? Звоните, пишите.

0: Сообщение от наших слушателей про обновочки. Вот такое сообщение. Я редко когда себе что-то покупаю, но есть у меня особенность. Если вещь сильно понравилась, и она мне по карману, то обычно покупаю сразу. Вот сегодня так купил себе кроссовки, которые похожи дизайном на обувь автогонщиков Формулы-1 в 70-х годов.
1: О, круто.
2: А оно вам надо?
1: Ну, ты идешь, как будто ты автогонщик.
0: Оно вам надо. Оно нам красиво, Артур.
1: Да, ради вайба. А вот такое сообщение. Я с удовольствием трачу деньги на хобби. Мое хобби – шить, но я шью редко. Например, в этом году я шила только одну вещь, но уже купила 3 журнала с выкройками. Около 10 электронных выкроек. Цена одного журнала – около 600 рублей. Выкройки – 300-500 рублей. Купила 3 отреза ткани, каждый от 3000. Купила 3 отреза меха, цена каждого от 5000. И вот наслаждаюсь, когда представляю, что могла бы сшить и не шью.
2: А это не Екатерина, интересно, написала сообщение, которое дозвонилась до нас прямо сейчас?
1: Возможно.
2: Потому что не очень похожая история. Катя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да, вы прочитали именно мое сообщение.
0: Так расскажите скорее, почему вы закупаете все эти классные штучки? Они у вас лежат, пылятся, кормят моль, а вы не пользуетесь?
3: Нет, ну никакой моли я туда, естественно, не допущу.
2: Надо купить.
3: Ну, это, знаете, наверное, вот как мужчины покупают все для рыбалки, а ходят на рыбалку один раз в год.
0: Ну да.
3: Периодически прибирают все свои снасти. И вот в процессе, когда ты видишь эти ткани, когда ты листаешь эти журналы, ты начинаешь представлять, а я могла бы то, а я могла бы это. И этот процесс его не остановить. Видимо, потому что вот проблема выбора, то оно накапливается. То есть это я купила в этом году, но у меня же есть и ткани, и журналы, купленные в прошлом году.
0: Угу. Катя, а скажите...
3: Это все лежит, и это
0: вот,
3: все...
0: Да, извините, что я перебиваю. Да. А вот у вас лежит сколько не сделанных, не сшитых, но полностью купленных там выкройка, материалы и все такое, изделий? Сколько там вещей в штуках?
3: Пол шкафа.
2: А как часто удается все-таки добраться до дела и сесть, и действительно что-то прям потворить уже?
3: Ну вот, за прошлый год я, наверное, шила порядка 10 вещей, не больше.
0: Ну, это вот так, нормально.
3: Ну, это были вещи для меня, для дочери, для мамы.
1: Здорово.
3: Ну, вот, допустим, сегодня я ходила на работу в тех вещах, которые шила я сама. Это, ну, потрясающее удовольствие. На самом деле, потому что это комфортно, да, там, ну, и женщины, в принципе, и большинство женщин и мужчин поймут, когда вещь по фигуре, то она комфортна и в жару, и в холод, и все время. Есть еще, знаете, удовольствие, это приходишь в магазин и думаешь... Господи, а у меня ткани лучше.
0: Ну, это правда.
3: Ну, это пошито так плохо, нет, это шью лучше.
0: Это правда, да. А строчка такая кривая, что я сделаю намного качественнее.
2: Но не хочу.
3: Конечно, я буду распарывать 5 раз, но она-то будет ого-го какая.
0: Ну, да.
2: А вы на заказ не шьете вещи, Кать? Ну, может быть, это вас мотивирует?
3: Нет, на заказ я не шью, потому что это хобби, а когда на заказ, то это там время, сроки. А вы же представляете, если у меня купленное для себя лежит по нескольку лет.
2: Ну, просто так ведь обычно бывает, что для себя вроде бы не важно, именно поэтому и занимаешься этим реже. Но если вы просто это любите, может быть, там, какие-то несрочные заказы брать, чтобы и удовлетворять себя?
3: Ну, я никогда не думала о том, чтобы шить для кого-то. Вот я шью для себя, там иногда для своих ближайших родственников, которые готовы тоже очень долго ждать желаемых вещей. Ну, знаете еще, что вот я могу сказать, что бытует мнение о том, что шить себе – это дешевле, чем купить готовую вещь в магазине. Но это совершенно не так. Это не так даже просто исходя из набора материалов, да, там нитки, те же самые выкройки – не говоря уже о том, что куплено же оборудование, это же все тоже стоит денег.
0: Оборудование, да, но в целом, вот если такая же вещь из таких же, и там качественная ткань, качественная фурнитура, качественные нитки, ну, скорее всего, она не будет дешевле стоить, чем то, что вы сами купили и сшили.
2: Ну, это, наверное, зависит от бренда. Скажем, есть какой-то нижний порог вещи, да, которые там по себестоимости стоят определенно, но какая-нибудь там дорогая сумка, у нее же тоже есть порог вот стоимости, себестоимости. А все остальное — это бренд, это маркетинг, это вот какие-то рекламные вложения, это уже не вписывается вписывается в процесс?
3: Безусловно, безусловно. Если говорить о брендах, скажем так, ну, высокой, да, ценовой категории, то тут, ну, это не сочтется. Но при этом, если вы зайдете в магазин крутого, да, там, ну, бренда, который вещи по подиуму носят, вы не всегда там встретите качественные ткани. И не всегда там встретите качественный пошив. Ну, по крайней
0: это
3: мере,
0: правда.
3: В нашей стране, да?
0: Это правда. Тем более, да, вот. Что, Екатерина, мне кажется, что вот удивленно-восхищенные взгляды, когда вы говорите, ну, это я сама шила, где купила? Я сама сшила. И вот взгляды, которые в ответ, это же дорогого стоит. За такие, ни за какие деньги не купишь.
3: Конечно. Конечно.
0: Да, спасибо вам большое.
3: А кроме того, знаете еще вот, почему, возможно, да, не пользуешься тем, что купил? Потому что, ну, сейчас там благодаря технологиям доступны, ты можешь каждый день смотреть разные показы. Показы, допустим, сейчас мы смотрим то, что будет модно в 27-м году, да? И тут же не успеваешь угнаться. То есть ты купил условно там на юбку карандаш, а сегодня тебе уже хочется юбку-пачку.
2: Это каждый раз проблема у меня.
3: Показ, а там уже в рюшечку.
0: Да, ой, да, рюша это вообще. А вот это уже мое.
3: Лежит ответ, он всего лишь один, а ты уже нафантазировала три юбки.
2: Вот, да. Жиза.
0: Да, понимаем вас, как никто другой, Кать. Спасибо вам, мы с Артуром особенно. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя и про свои обновки, что вам приносит максимальное удовольствие, частые обновки, что именно вы покупаете. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Вот такое сообщение про обновки. Меня очень радует. Новые монетки. Коллеги привозят из разных стран на заказ и периодически покупаю наши юбилейные монеты. Не инвестиционные, а обычные. Биметаллические или ГВС, что бы это ни значило.
1: Горячего водоснабжения. Единственное, помню, что... Которое отсутствует у меня.
0: Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования про обновки. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это Феникс Маршмелло и Portugal The Man в финале этого часа на Европе Плюс. Подводим наши голоса, итоги голосования. Какие обновки вы чаще всего покупаете, из какой категории, спрашивали мы. И вот результаты. Меньше всего, оказывается, деньги тратятся на аксессуары для автомобиля. Всего 5% голосов у этого пункта. Обидненько даже как-то. Да, чуть больше, но тоже в меньшинстве оказались спорт и хобби. 9%. Там же аксессуары и гаджеты, и техника.
1: Ой,
0: примерно
1: казалось бы,
0: по 10.
1: Столько сообщений сегодня было.
0: Про аксессуары.
1: И про хобби.
0: И про хобби. Да, топ-3 самых деньговысасывающих категорий. Товары для дома на третьем месте. 28% здесь. Косметика и уход на втором месте. Ну и, разумеется, одежда и обувь.
2: Шмоточки.
0: Да, первое место. Большинство контрольный пакет у этого пункта.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто голосовал, кто рассказывал про свои обновки. Если хотите посмотреть на обновки звезд, как раз про шмоточки, на сайте europaplus.ru в наших соцсетях целая подборка звезд, которые очень любят конкретно деним. Джинсовые штучки, вещички. Девочкам понравятся вещи, а мальчикам понравятся девочки. Всем хорошего настроения, прощаемся до завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 9 вечера в Москве.

0: Жели Солта только что здесь на Европе Плюс. Джамайкан или просто бам-бам. Ну а наш вечер продолжается. Здрасте, друзья, это Фомин. Ну и в ближайшее время буду доставлять в абсолютно каждый радиоприемник лучшую мировую поп-музыку. Подтяну пятницу. Тут, собственно, рукой осталось подать. Доберемся вместе. Ну и, конечно же, дальше выходные дни, которые, кстати говоря, в Москве обещают быть теплыми. Надеюсь, что в твоем городе с теплом все в порядке. Солнышко светит, припекает хорошо, без дождей. В общем, надеюсь, что и у нас скоро все это случится. Ну и случится с нами Доминик Фэй, который был в нашем Еврохит ТОП-40 и далеко не последний. Послушаем его Baby Doll. Прежде классная история, танцевальная история. Прям вот настроение в этом треке. Прям есть плотность здоровская, упругость музыкальных инструментов. Все это представляет нам Кункс и его Galaxy.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

Это мы парню хватило буквально полтора минуты на то, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохитов 40. Ну вот такая вот короткая песня, но такая хитовая. Это Доминик Фейк и его Baby Doll на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, теперь у нас лидеры другие. Можно заглянуть на наш сайт, выяснить, кто у нас на первом месте. Этого парня вы точно знаете. Ну а что будет у нас с вами завтра с этими героями, будем выяснять с 14 до 16 здесь на Европе Плюс. Не пропусти Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануиловым.

0: Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. The Second Boys и Let Me Be скоро. Let me. Раньше один из самых высокооплачиваемых диджеев современности Кальвин Харрис. Satisfy. И Sony Fodera, Think About Us. Классная музыка в ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс. Оставайся с нами.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова!
2: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
0: Реклама.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

плюс. Классная тема, пропитанная летом. Let Me Be, так называется она. Между прочим, у нас здесь на Европе Плюс разная музыка есть. Мы, конечно, ее с любовью для тебя собираем. В наших музыкальных потоках на europaplus.ru. На любой вкус и цвет, все, что хочется... Со всего света, что называется, музыка. Слушай ее обязательно. Вот тебе хочешь, например, самая крутая музыка, целый музыкальный поток топ-40. Или что-то полегче, например, да, для вечера подходящая музыка, лайт. Или новинки, или кей-поп. Все это там и везде можно, конечно же, слушать. Естественно, например, на своей любимой умной колонке.

электронные суперстары, суперстары. Медуза, I don't wanna go home tonight. Это про меня, ребята. Меня зовут Денис Романов. Дом мне сейчас не светит в ближайшие часы. Я рад, я этому рад. Мы вместе проведем этот вечер здесь, на Европе Плюс. Компания класс, супер класс. У нас будут только звезды. Самые крутые артисты на планете Земля. Например, будет легендарный Ив Ларок. Его актуальная тема, трек под названием Another Day. Будет Алекс Уоррен, один из, чего уж там, лучший артист этой недели, текущий по мнению нас, Европа Плюс. Его история Fever Dream, лидер нашего чарта Еврохит Топ 40. Все буквально через несколько минут. Дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нас с тобой в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс ждет лучшая в мире компания, самые крутые артисты, суперстары. Например, есть Тедди Суимс, Soul суперзвезда, его история Mr. Know It All. Есть наикрасивейшая работа от команды Майя Мишель, трек под названием «Иногда». А еще поп-рок суперстары Tokyo Hotel с California Nights. California Nights. Тоже крутая тема. Впрочем, других не держит. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Дождись. I'm here inside of intent and hide. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 вечера в Москве.

0: как-то даже прерывать некрасиво. Это Тедди Суимс, его великая уже работа, мощная, это 100%. Ладно, еще на великую пока он не напил, на мощную точно 100%. Мистер Now It All, соул-суперзвезда, поп-суперстар здесь на Европе+. Плюс. И, конечно же, впереди у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Lilywood and the Brick. Их тема про NC будет, Avalon Rockstone с треком Vertigo. Ну и раз уж мы про танцевальную музыку заговорили, раз уж мы плавно к ней перетекаем, конечно же, мы не забываем о том, что у нас скоро, совсем скоро будет суббота, а в субботу это, танцевальной этой музыки будет полным-полно.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Европа Плюс.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Этих парней все знают. Ну, конечно, может быть, не все, уж прям не 100%, но 99,9. Я уверен, что знают, когда я слышу здесь на Европе Плюс, смело скажут, что это команда BTS, их история Swim.

Мы сейчас еще не так давно лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40. На этой неделе только третье место. А уже завтра снова могут оказаться на первой строчке, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Точнее, я должен был сказать «или», а хотя сказал правильно «или». И там голосуй. Можно без ограничений, где угодно. Даже два раза заходи, голосуй. В общем, ждем, конечно же, завтра BTS на вершине Еврохита. А еще ждем Оффенбах и их классную танцевальную тему «Miles Away» впереди на Европе+.

У нас здесь на Европе Плюс, у нас с тобой, конечно же, здесь на Европе Плюс, будет все музыкальное разнообразие. Например, будет новинка от Marshmallow, танцевальная тема «Феникс». Еще немного потанцуем с Робином Шульцем и величайшим Оливером 3, их история «Miss You». А еще поп-рок тема от Зейна, трек под названием «Die For Me». Будет вот так и, конечно же, больше. Больше хитов и больше музыки впереди. Дождись.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: свеженькая тема, трек под названием «Финик». Классная танцевальная история. Впереди на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Будет проверенная работа от Nelly, Just a Dream. Будет Кункс с треком Galaxy. А еще из новинок, конечно, из свежего. Мы вернемся к свежему. Мы начали про свежее говорить, вернемся тоже к нему. Это подкаст нашей бригады «Уличка», выпуск под номером 245. Он тебя, конечно, ждет на europaplus.ru и в наших соцсетях. Welcome.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

это Мот. Его история — намек на нас прямо сейчас на Европе Плюс. Мот — один из главных русскоязычных хитмейкеров этого сезона. Успевает везде, и в сольных проектах, и на фите очень ярко появиться. Мы, конечно, это знаем. И несколько его работ в нашем чарте Еврохит ТОП-40 присутствует. Так что голосуй за него. Европаплюс.ру или мобильное приложение Welcome, где больше нравится, там и голосуй. Пока что мы вернемся к музыке. Будем слушать классную летнюю тему от Кужеля. Джемейкан. Будет также клан Карусел с треком Ride. Все это впереди.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Это абсолютная правда. Будет Биберакс и Фейдлесс. Легендарная танцевальная тема в новой оболочке. New Religion. Еще кей-поп суперзвезда Дженни, Тейм Импала вместе с ней, их работа «Дракула».

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: легенды проект Faithless и Биби Рекс вместе с ними. New Religion, так называется обновленная версия их старого доброго хита. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Суперзвезды. Суперзвезды. Будет Феликс Йен, Джасмин Томпсон, будет Ваня Дмитриенко, Набу и Муния. Их работа Slow Down. Но это я перечислил только ближайшие планы. Мы их послушаем здесь на Европе Плюс. А еще ряд артистов ты сможешь не только послушать, но и увидеть.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Flo Rida. На очереди Джей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Электронный гений Келвин Харрис. Вы что ли, Satisfy? Трек, между прочим, прямиком из нашего топ-клаб-чарта. Если ты по субботам любишь послушать танцевальную музыку, я думаю, что таких много людей, наших слушателей, конечно же. Так что вот тебе совет. В субботу в 8 вечера, включая Европа Плюс, слушай топ-клаб-чарт, 25 лучших дэнс-хитов планеты. Они тебя там ждут. Там это у нас в эфире. Или на сайте, или в мобильном приложении. Где удобнее, там и слушай. Еще, конечно, послушай Дэмиана Дэвида, его классную поп-рок-тему Next Summer, будет Алекс Уоррен и Fever Dream, тоже история с нотками поп-рок-звучания, скажем так. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Перейди на Европе плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Музыкальное разнообразие во всех красках, скажем так. Будет рехэп и танцевальная тема All Night. Еще немножко поп-рок звучания от Доминика Файка, трек под названием Baby Doll. Ну и, конечно, какие, собственно, времена без Дуа Липы здесь на Европе Плюс. Don't Start Now. Старая добрая Дуа Липа. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Обязательно дождись.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 2 часа ночи в Москве.

0: Это танцевальный суперхит «I don't wanna go home tonight» от «Медузы» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. То, ради чего мы здесь не собрались, собственно, будет Ava Max, My Oh My, будет Plan B и история под названием «She Said». Классика хип-хоп индустрии. Будет Avalon Rockston и Vertigo. Танцевальная классная тема, музыкальное разнообразие. Мы в этом шарим. Ну, еще, конечно, помимо музыки, у нас есть твои любимые шоу. Например, есть шоу «Rush», которое тебя ждет уже сегодня вечером.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Да, действительно, мне кажется, тебе подходит. И теплый...
5: Интересно получается.
4: И теплый коралловый.
5: Ой, еще... Коралловый я обожаю.
4: Это твои основные цвета, а базовые цвета верблюжий тебе цвет подходит.
5: Это какой верблюжий? Верблюжья лапка или верблюжий горло?
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе+.

интересная история. Трек, который занимает аж четвертое место прямо сейчас в нашем чарте Еврохит ТОП-40, более чем достойно. Есть подозрение, что уже на этой неделе, а точнее уже завтра, а точнее уже сегодня, пятница уже наступила. Так, подождите, сейчас я соберусь. Сегодня в 2 часа дня в нашем Еврохите этот трек может оказаться на первой строчке. Всякое может случиться. Если тебе он нравится, обязательно поддержи его europaplus.ru или наше мобильное приложение «Голосуй». Почему бы нет? Есть еще классная тема, это Bruno Mars, его история «I Just Might». Послушаем ее совсем скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет. Боб Синклер и Кайза, две легенды. Их тема «I Can Wait». Так, про легенд поговорили, мало поговорили. Еще одна будет «Джон Ньюман» и «Love Me Again». А еще актуальная танцевальная тема «Trouble» от «Flight Facilities». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.